0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 16 до 24 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что может измениться в законах и кто получил Нобелевскую премию по химии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посетит с рабочим визитом Туркменистан. Александр Лукашенко будет находиться в Центральноазиатской республике сегодня и завтра. Политик примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Мероприятие организуют в городе Аваза. В рамках события стороны обсудят более 15 различных вопросов. В частности, президент Беларуси выскажет позицию официального Минска по уровню взаимодействия участников сообщества. Также речь пойдет о возможностях развития содружества. Систему борьбы с коррупцией намерены скорректировать в Беларуси. Такой информацией поделился генеральный прокурор Дмитрий Гора. Например, эксперты предлагают отменить правила ежегодной подачи деклараций доходов и имущества со стороны государственных служащих. Вместо этого ответственный орган сможет постоянно отслеживать финансовое положение указанных лиц. Кроме того, законодатели намерены разрешить госслужащим принимать некоторые виды средств на счета в иностранных банках.
0: К новостям в мире.
1: Индия предложила новый вариант перемирия между Россией и Украиной. Официальный Нью-Дели призывает стороны конфликта пойти на три шага. В первую очередь речь идет о прекращении ударов по энергетической и критически важной инфраструктуре. Также Москва и Киев должны обеспечить бесперебойную поставку зерна и энергоносителей через Черное море. Кроме того, государствам следует отказаться от атак коммерческих морских судов. Власти России и Украины поблагодарили Индию за идеи разрешения конфликта. К новостям регионов. Делегация Минобласполкома находится с рабочим визитом в Грузии. Представителей центрального региона возглавляет руководитель администрации Алексей Кушнаренко. В рамках поездки уже удалось добиться ряда договоренностей. Например, аграрно-технический колледж Марьиной Горки и одно из аналогичных учреждений грузинского региона Кахетия подписали соглашение о сотрудничестве. Документ призван поднять эффективность подготовки специалистов в обоих учреждениях. И в завершение выпуска. Стали известны лауреаты Нобелевской премии этого года по химии. Награду получили двое ученых из Франции и Японии. Их работы значительно облегчили получение определенных вариаций разных молекул. Это серьезно облегчило производство многих соединений от ароматизаторов до лекарств. Церемония награждения исследователей пройдет в столице Швеции, Стокгольме, в декабре. Ученые разделят между собой премию в $1 000 000.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Осень укутывает на МВ Радио.
1: Все мы изначально

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Какой у вас личный способ правильно начать утро? Ну, кофе с печеньем, выпить там, залезть в социальные сети, ну, может, и вовсе просто легкая физкульт-минутка. В общем, любой из этих вариантов подходит и по-своему хорош. Но раз уж вы слышите меня прямо сейчас, то знаете, что каждый вариант из вышеперечисленных еще лучше, если ваше утро начинается и с минской волной в том числе. Поэтому всем доброе утро, на часах 7 часов и 16 минут, в эфире музыка на настроение, и, конечно же, я, Женя Тихонов. Даже если ваш правый глаз приоткрыт лишь наполовину, а левый еще досматривает сон, включить наше радио – это правильная идея. Поэтому давайте поставим вас на ноги на раз-два и заодно, конечно же, узнаем, что сегодня по погоде.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Белоруссии сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха от плюс 16 по северо-востоку до плюс 25 по югу. В Минске также переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха утром до плюс 11, днем до плюс 21. Знаете, вот такое тепло посреди осени, кажется, мы просто себя очень хорошо вели в этом году, не иначе. Ну, грубо говоря, еще один плюс к этому дню, а учитывая то, что сегодня еще четверг, почти что конец недели, плюсов будет много. Подкину вам еще два, которые ожидают нас в этом часе. Понадобится ли нам сегодня корица в кофе, или мы обойдемся без нее и будем просто богачами, разберемся в конце часа в рубрике «Гороскоп на удачу». Ну, а также мы с вами вместе посмотрим на мэра Сен-Дени через несколько треков и почему же он стал, скажем так, звездой трендов в ТикТоке и других социальных сетях именно во Франции. Ну что, планы есть, мы будем их придерживаться. То, что нужно для часа, на самом деле, для часа для раскачки нашей, да? А пока ловим музыку на минской волне и, конечно же, наслаждаемся ею.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Как вы думаете, что делает мэр, когда в его городе полиция и молодежь идут друг на друга? Мэр французского города Сен-Дени, это пригород Парижа, встал между отрядами полиции и бунтующими школьниками и студентами. Он расставил руки и призвал полицейских прекратить действия. Ну и, конечно же, заявил: «Я там, где должен быть мэр, рядом с нашей молодежью». И знаете что? А ведь реально красивый жест, очень! Встать между щитами и камнями, там еще руки раскинуть и сказать «хватит», вот на это уже нужно смелости, у мэра этого не отнять, будем ему как бы, ну, должны в этом плане. Но давайте копнем немножечко глубже. Сен-Дени — это на самом деле не просто пригород Парижа. Это место, которое годами живет в состоянии тлеющего конфликта. Там высокая безработица, много мигрантских семей. Там молодежь чувствует, что ее оставили где-то там, на отшибе. И вот эта самая молодежь выходит на улицы, а полиция приезжает не разговаривать, а, ну, жестко наводить порядок. В центре всего этого мэр, который оказался между своими избирателями и государственной машиной. Он не выбирает сторону полиции, не выбирает сторону бунта, он выбирает быть рядом с людьми, которые его выбрали. И вот здесь, кажется, и вскрывается,

фотографиями. Одна красивая картинка, за которой по факту на самом деле целый огромнейший системный провал всей системы Франции. Ну что же, у нас здесь с вами идет без провалов, у нас наша система работает отлаженно, как швейцарские часы, а возможно даже как белорусские, потому что и в Швейцарии сейчас тоже не пойми что. Поэтому мы с вами уходим сейчас на небольшую музыкальную паузу, ну а после посмотрим, а повезет ли нам сегодня всем в этот четверг. В рубрике «Гороскоп на удачу» я расскажу всем и каждому, что их ждет. Поэтому дожидаемся, а главное, слушаем музыку.

0: Гороскоп на удачу.
1: Слушайте, но все предыдущие три дня у нас прогноз был очень даже хорошим. Смотрите, даже погода выправилась почти что лето, ну такой маленький филиал. Ну, посмотрим, переобуется ли четверг для того, чтобы сделать нам, скажем так, какую-нибудь неприятность. Поэтому давайте-ка начнем зачитывание гороскопа. Овны. Четверг потребует решительности, так что действуйте спокойно и смело. Только не бросайтесь спасать мир до обеда. Сначала лучше бахните кофейку. Тельцы. День создан для стабильности и вкусного перерыва. Если кто-то торопит, вы уже мысленно в отпуске. Близнецы. Захочется болтать обо всем и сразу, но слушайте не... Ну, слушателей, грубо говоря, не хватит. Поэтому начните с себя, сами себе вы интереснее. Раки. Настроение будет мягким, как плед, так что не выходите из зоны комфорта. Ну, хотя бы до вечера. Львы, вас потянет сиять, даже если повод просто приходить на работу. Сияйте, вам это идет, действуйте смело. Львы уже были у нас, они сегодня сияют, с чем мы вас и поздравляем, а теперь переходим к девам. Появится желание все оптимизировать, но начните с малого, например, с завтрака. Идеальный список подождет. Весы. Придется выбирать, и это будет крайне мучительно. Скажите «оба» и посмотрите, что будет. То есть между одним вариантом и другим не выбирайте. Берите сразу два. Скорпион. Внутри будет шторм, снаружи штиль. Поэтому пользуйтесь. Никто не догадается, что вы все продумали. Стрельцы. Захочется приключений, а предложат сходить в магазин. Считайте, что это ваш самый главный квест на этот день. Козероги, вы снова решите, что отдых нужно заслужить, но четверг не настроение торговаться. Просто отдохните как следует. Водолеи, идея будет странной, но правильной, ну то есть та, которая придет вам в голову. Не объясняйте, просто делайте как надо. Ну и рыбы под конец вас унесет в мечты, и, пожалуй, это лучший маршрут на сегодня. Главное, вернитесь к ужину, потому что реальность тоже будет по вам скучать. Ну что же, вот такой вот вам карт-бланш на этот четверг. Лично меня все абсолютно и полностью устраивает, но если вам не по душе ваше конкретное предсказание, просто, ну, притворитесь сегодня рыбой или любым другим знаком. Ну а пока что я притворюсь, что мне этого эфира хватит до следующего часа и оставляю вас на рекламно-музыкальную паузу на МВ-радио. Но не переживайте, в следующем часе мы с вами точно встретимся и будет еще жарче.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Звук поставим.
5: Большой тур группы «Добро» в Белоруссии. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
6: ООО «Первая продюсерская компания», город Минск. Логойский тракт 22А, плюс 375-29-660-01-38, 6+. Живой звук.
7: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – Минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: И вот мы влетаем во второй час. Всем привет, с кем не успели услышаться. Мы с вами на волне 97.4 FM на Минской волне. Ну что же, у нас на дворе четверг. Оборотов мы не сбавляем, мы не тормозим. Ну а теперь внимание. Знаете, сколько весит обычное облако? Ну, знаете, по подсчетам, примерно около сотки слонов. Но это не самое интересное. Самое интересное, что оно все равно висит. Не падает, оно держится. Хотя по всем законам должно было бы рухнуть нам на головы. Ну, скажем так, сегодня мы немножечко облака, да? Может, внутри у нас и по сотке слонов где-нибудь там, может, даже прыгает, бегает или ломает посудную лавку. Куча дел, забот и, конечно же, недосыпа нашего фирменного. Но мы-то с вами держимся, висим и даже летим, между прочим, с лайнером «Улетное утро». Так что неважно, сколько там на вас всего навалилось, вы все равно в воздухе. А значит, что все нормально. С вами Женя Тихонов. Четверг, летим по планам на второй час нашего улетного утра. Итак, вылетит и поймаешь. Сегодня у нас будет под конец часа. Играем за билеты на мюзикл «Еврейское счастье». Так что те, кто любит постановки, обязательно присутствовать, потому что по факту останется билеты только забрать. А вот повезет ли вам, это мы все еще только узнаем. Также узнаем, куда уходят деньги в Украине и почему это ни в коем случае не для народа в середине часа. Ну и чем порадует 8 октября всех нас, отвечу на этот вопрос по пунктам через несколько треков. Так что продолжаем получать настроение четверга с Минской волной, и пусть ваше настроение будет под стать нашему улетным.

0: Итак, список поводов отметить этот день в календаре готов. Даже есть одно поздравление, все обязательно зачитаю. Ну, а пока газ. Сегодня у нас отмечается день зануды, или, как любят говорить нынче, душнил. Кто такие, спросите вы? Ну, рассказываю. Это люди, которые любят точность, обращают внимание на мельчайшие детали, обожают правила и могут долго рассказывать интересные, а порой и не очень, а порой даже очень утомительные факты о самых простых вещах. Но я не вижу тут ничего плохого в том, чтобы быть немножечко занудой. Я бы рассказал вообще, в принципе, все плюсы от этого в деталях, но тогда, кажется, на всю аудиторию сам себя и сдам. Так, а как же отметить его? Да на самом деле, как хотите. Тут вы вольны выбирать. Главное, чтобы, если вы уж и завязнете в диалоге, красиво это все разрулить. И главное, чтобы в диалоге была именно вот эта вот диалоговая составляющая, а не вечный монолог. Потому что зануды иногда такое любят. Это я скажу уже по себе. Сегодня также отмечается еще и день солнечных улыбок. И это очень хороший повод. Лично мне такое нравится. А то с этой осенью какие-то все смурные да хмурые ходят. Не здороваются на работе, к примеру, это привет некоторым нашим коллегам. Ну, а вот простая улыбка все может поменять на раз-два, вот как по щелчку пальцев. И не только, скажем, этот день для улыбок, но и для... В принципе, для всех дней, которые есть, потому что не стоит фокусироваться только на вот на этом дне. Вот только сегодня день улыбок, а только сегодня мы улыбаемся. Нет. И на самом деле улыбка это, в принципе, хорошее состояние не только для того, кому она приходит, но и для того, кто ее делает. Мы как-то уже разбирали, что это даже очень-очень полезно для здоровья. Потому что иногда, обратите внимание, в наших кругах появляются такие люди, которые могут растопить лед любым, точнее, вообще любой лед одним движением губ. Так что, если солнце на небе пока что еще не предвещается, но только где-то около туч, никто не мешает вам самим стать этим светилом и улыбаться как можно чаще. Потому что хорошие эмоции, они же что, жизнь продлевают и как минимум делают ее намного легче. А также вот обещал, что будет зачитано поздравление, пишет нам постоянный слушатель Андрей из города Борисов. Женя, доброе утро! Я хочу поздравить одного из самых близких мне людей в моей жизни, моего сына Льва Андреевича. Ему исполняется сегодня 11 лет. Вау! Сынок, хочу пожелать тебе крепчайшего здоровья, настоящего мужского счастья, светлого разума, быть верным другом для достойных людей, не терять и не предавать своих принципов, оставаться таким же веселым, непредсказуемым, загадочным и жизнерадостным человеком. Я тебя очень сильно люблю, и ты лучший сын на земле. Вы знаете, это очень теплое поздравление от отца к сыну. Хорошо, что оно прозвучало сегодня на всю нашу аудиторию. Я уверен, что Лев Андреевич прямо сейчас слушает нас. Если, конечно же, он, скорее всего, подождите, сколько у нас времени? 8:22, он, наверное, еще в школе. Ну, точнее, уже в школе. Но не переживайте, я уверен, что вы... сможете сказать ему те же самые приятные слова уже лично. Ну, а если что, будет небольшой сюрприз от МВ Радио. Кстати, мы тоже всем нашим коллективом поздравляем вас, конечно же, как отца и вашу семью с таким великолепным поводом. И желаем, конечно же, всего самого наилучшего вашему сыну Льву Андреевичу, что очень-очень сильно важно. Лев Андреевич звучит даже как-то на самом деле очень гордо, по-представительному. Ну, надеемся, конечно же, что у молодого человека все в жизни сложится, и дальше по жизни он будет идти с улыбкой и, конечно же, с верными друзьями. Ну а пока что мы идем дальше по нашему сценарию, по нашему плану. И впереди у нас рекламно-музыкальный блок, после чего мы с вами поговорим о самых животрепещущих новостях от нашей южной соседки.
1: Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
5: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
6: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
5: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
6: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
5: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сбор полетов.
1: А вы когда-нибудь слышали новости о том, чтобы деньги, выделенные на оборону Украины, до этой самой обороны доходили? Ну, собственно, ничего удивительного. Вопрос риторический. В Сумской области чиновники украли более 37,5 миллионов гривен при строительстве оборонительных сооружений. Ну, то есть тех самых, которые должны были людей защищать, да? Ну, схема классическая. Прям по методичке. Бывшие украинские госслужащие из Львовской области в военной администрации вместе с подрядчиком завышали цены на стройматериалы и их транспортировку. После получения бюджетных средств на счета, часть денег обналичивалась и распределялась между участниками схемы. Ну, как я и сказал ранее, все по методичке. То есть люди якобы строили укрепления. Почему якобы? Потому что только на бумаге. Ну а в реальности построили достаточно мощную схему. И вот тут возникает вопрос, а что вообще построили на эти деньги? То есть, ну, может, окопы есть, а может только фотографии окопов для отчетов. Потому что 37,5 миллионов гривен – это, извините, не сдача с хлебушка. Это материалы, это техника, это работа. Это то, что должно стоять на земле и по факту защищать. А стоит ли оно там? Ну, на самом деле, вопрос очень большой звездочкой. И, наверное, самое неприятное, потому что это все далеко не единичный случай. Это система. Где-то украли на дорогах, где-то на гуманитарке, где-то на оружии. Ну вот, а теперь и на оборонительных сооружениях. Каждый раз находится тот, кто хочет отщипнуть у того, от того, что предназначено совсем для других целей. Вот вам и вся история. Где-то солдаты в окопах сидят, а где-то люди нормальной жизнью живут. Где-то чиновники делят бюджетные деньги и думают, что никто этого не заметит. Заметили и поймали за руку. А теперь вопрос не только в том, что украли, а в том, что вообще осталось от этих самых оборонительных сооружений. Возможно, только бодрые рапорты да красивые презентации. Увы, но закончить это можно только одним единственным выражением. Типичная Украина. Ну что же, мы с вами идем дальше, дорогие друзья. Дальше по планам у нас музыкальная пауза. Она будет совсем-совсем недолгая. Главное, она будет подготовительной, потому что следом за ней сразу же рубрика «Вылетит и поймаешь», где мы разыграем с вами билет на мюзикл Вениамина Баснера «Еврейское счастье». Так что не пропускайте. У нас здесь все без всяких там махинаций.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Знаете, за что я люблю осень? Ну, не только за краски от тусклых до пестрых. Это не только официальная причина сидеть дома подольше да побольше, но и все-таки отличнейший повод выбраться куда-то. Ведь именно эта пора года — это сезон спектаклей. И у нас сегодня один из них в розыгрыше. Музыкальный театр 14 октября приглашает на мюзикл Вениамина Баснера «Еврейское счастье». Перенеситесь в колоритный Нью-Йорк 20-х годов. Главный герой – эмигрант, философ и изобретатель Мендер Маранц. Неожиданно богатеет, придумав чудо-машину для дома. Казалось бы, вот оно счастье, но фортуна изменчива, и легкие деньги быстро тают. В чем же в итоге найдет свое истинное счастье разорившийся Мендель? Об этом узнаете на спектакле, наполненном еврейской народной мудростью, искрометным юмором, самоиронией и, конечно же, потрясающей музыкой, написанной композитором на одном дыхании. Ух, слушайте, звучит довольно-таки притягательно и захватывающе. Даже, наверное, я присоединюсь к вам 14 октября, но это на самом деле мы еще пока что посмотрим.

А вот вопрос, к кому я присоединюсь, пока что остается открытым. Дорогие друзья, для того, чтобы получить этот билет на две персоны, между прочим, нужно всего лишь выполнить несколько условий нашего розыгрыша. Первое и самое важное, конечно же, слушать музыку на МВ-радио. Там где-то в треках прозвучит маленькая секретная фраза. Как только вы ее расслышите, присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Ну зачем же такая спешка, спросите вы, если вы еще с нами не играли, а в том, что самый первый и самый точный как раз-таки и получит сегодня билет на две персоны. Поэтому не расслабляемся, наоборот, немножечко собираем все свои силы, слуховой аппарат напрягаем, ну и, конечно же, наслаждаемся игровой музыкой на МВ-радио.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Что-то мне так на ушко подсказывает, что как минимум некоторые из нас, а может быть даже и все наши слушатели прямо в этом розыгрыше, почувствовали себя на много-много лет моложе тогда, когда мы еще ходили в школу. И какой, как вы думаете, самый любимый предмет у нас там был? Ну, конечно же, перемена. Именно такая фраза у нас сегодня и звучала посреди песен. Я просил вас ее расслышать и прислать ее нам на Viber Telegram 8029-10-10-307. Все справились просто на отлично. Мое вам почтение, мое вам уважение. Однако, дорогие друзья, как и всегда, я ищу самого быстрого и самого точного. Сегодня ею оказалась девушка Марина, номер которой заканчивается на 4084. Поэтому, Марина, ловите наши поздравления. Вы сегодня победитель, и вы 14 октября идете в музыкальный театр на мюзикл Вениамина Баснера «Еврейское счастье». Перенеситесь в колоритный Нью-Йорк 20-х годов. Главный герой – эмигрант философ и изобретатель Мендель Маранс неожиданно богатеет, придумав чудо-машину для дома. Казалось бы, вот оно счастье, но фортуна изменчива, и легкие деньги быстро тают. В чем же в итоге найдет свое истинное счастье разорившийся Мендель, узнайте на спектакле, наполненном еврейской народной мудростью, искрометным юмором, самоиронией и потрясающей музыкой, написанной композитором на одном дыхании. Ну, на одном дыхании ровно так, точно так же, как и идет сегодняшний наш утренний четверговый эфир. Поэтому давайте пока что прервемся на небольшую рекламно-музыкальную паузу, переведем дух и уже будем влетать в новый час вместе.
0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Итак, финальный час, последний круг. Улетное утро заходит на посадку, но не тихо, а красиво. С вами Женя Тихонов, и вот факт к вам на дорожку. Есть такая птица на свете, стриж называется. Она и ест в воздухе, и пьет в воздухе, и даже спит в воздухе. Ну, представьте, да, на лету, поднявшись на пару километров. Ученые выяснили, между прочим, этот факт совсем недавно. Стриж может не садиться на землю месяцами. Он просто летит, и так по факту он живет. Единственное, чего он не умеет, это ходить. Да, если стриж окажется на земле, то ему будет очень-очень трудно взлететь. Ему нужен воздух, ну, в принципе, как и всем нам. Поэтому открывайте окна, пока еще тепло. Так что, если сегодня вы весь день на ногах, в делах, в движении и без передышки, вы не вымотались. Вы просто стриж. Вам просто нужен воздух. Ну, а земля пока что подождет. Итак, последний час улетного утра, но не полета нет ни в коем случае. А тем временем я смотрю на сводки о пробках и расскажу все подробности, что происходит с Минском прямо сейчас, ну, через один трек.

0: Пристегните ремни.
1: Ну что же, я обещал, что я вернусь с дорожной ситуации прямо в эфир, и я свои обещания всегда держу. Вам не понадобилось 3 года, чтобы меня подождать, и ситуация на дорогах в Минске под сервису Яндекс.Пробки оценивается сейчас в 6 баллов. В принципе, ситуация более-менее стандартная к этому часу, но есть моменты, которые нужно зафиксировать. Допустим, ДТП на самом юге МКАДа с небольшим затором, также на Партизанском проспекте на пересечении с Ванеева, также Кальварийская тоже с пробкой, Притыцкого, Логойский тракт, также пересечение с Лукьяновича. Пробки на кольце развязки с Ванеева, также на улице Ленина, Городской вал и Володарского простаивают. Ну и сложное движение, Долгиновский тракт, Нововилинская и улица Деницевская. Ну, в принципе, ехать можно, но благо повезло, что мы с вами в улетном утре, поэтому мы пролетаем все пробки и все ненастья и летим прямо сейчас в новый час. Что нас ожидает? Всего лишь 2 пункта. Конечно же, мы снова будем выбирать трек, который будет знаменем этого утра, так что забегайте к нам в Инстаграм, голосуйте, не стесняйтесь, песни великолепные. Они обе драйвовые и, что самое важное, они поддерживают настроение этого четверга. Ну, а через несколько минут, не через несколько треков, то, чего у нас в эфире давным-давно уже не было. 2 прекрасные дамы будут передо мной здесь сидеть, и, конечно же, я возьму у них интервью по очень важной теме. Но это пока что небольшая затравка. А пока переходим на небольшую музыкальную паузу для того, чтобы, ну, скажем так, собраться с силами. Не переключайтесь!
0: Наши на Минской волне.

0: утро на МВ Радио.
1: И вот, как я и обещал, эксклюзивное интервью с представителями МЧС. Я ведь правильно сказал, что это МЧС. Ну, из организации, аббревиатуру, которую я никак не расшифрую. Но мы к этому еще обязательно дойдем. Сейчас передо мной сидят Ольга и Екатерина. Можно просто Катя, верно? Да, можно просто Катя. Это две прекрасные девушки, которые пришли не только, ну, скажем так, скрасить мою компанию одиночки, но также, конечно же, еще и ко мне на интервью. Поэтому, девушки, пожалуйста, представьтесь еще раз, откуда вы, какую организацию представляете, ну и пару слов о себе.
2: Меня зовут Иванечко Ольга Анатольевна, я заместитель начальника Центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Минского областного управления МЧС.
1: Хорошо, будем знакомы, приятно познакомиться. Взаимно. И Катя, ваша очередь.
3: Я Тарасевская Екатерина из Дзержинского района. Состою в организации ВМСП.
1: О, хорошо. Между прочим, тогда первый вопрос. Как расшифровывается эта аббревиатура для широкого слушателя?
3: Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных.
1: Ну, согласитесь, дорогие друзья, звучит уже гордо, а не просто аббревиатура. Ну, в целом, мы просто будем БМООСП. Все знают то, что у меня очень плохо с аббревиатурами, поэтому я сразу этот момент уточняю. Будем называть его так. БМОСМП. Верно?
3: БМОСП.
1: Да. Отлично. Хорошо, наконец-то мы с вами определились. Давайте тогда перейдем уже к первому вопросу. Катя, вот внутри, ты внутри самой этой организации, верно? А как бы ты объяснила своим сверстникам, что такое эта твоя организация? Ну, как бы, знаешь, по-человечески. Вот просто как бы ты привлекла?
3: Ну, БМСП — это та организация, в которой, ну, ты точно не будешь скучать. Это про людей.
1: Лично
3: про
1: я не буду скучать?
3: Да.
1: Ну, хорошо. Уже заприметил.
3: Там ты знакомишься с новыми людьми, постоянно получаешь новые навыки, помогаешь людям и отлично проводишь время.
1: Ага, ну то есть это вот отличное времяпрепровождение, в принципе, для молодых людей, место, где можно объединиться, там и по интересам в том числе,
3: да.
1: Верно. Вот, Ольга, скажите, а вот для тех, кто вообще не особо сильно понимает, чем занимается организация, как бы вы объяснили это уже взрослым людям? Почему вот организация уже 25 лет, чем она прекрасна?
2: Уже 25 лет эта организация является очень мощным молодежным движением нашей страны. И все эти годы она занимается патриотическим воспитанием молодежи, это в первую очередь.
1: Так.
2: Формированием культуры безопасности, жизнедеятельностью подрастающего поколения, развитие пожарного спорта, популяризация профессии спасателя пожарного, поддержка молодежных инициатив. В общем, очень много направлений и задач у организации, с которыми мы успешно справляемся.
1: Слушайте, а на вас случайно БРСМ не смотрит как на конкурента?
2: Ну, я думаю, что мы организации, которые не конкурируют,
1: дополняют,
2: а сотрудничают,
1: наверное, да?
2: Конечно.
1: Вот, хорошо. С первым вопросом мы с вами великолепно справились. Переходим к следующему. Кстати, Ольга, вот на днях стартовала акция «Молодежь за безопасность». То есть в понедельник, если я правильно
2: Совершенно
1: помню,
2: верно.
1: Да? Она вот приурочена к 25-летию вашей организации, которая состоится 14 октября на День матери, верно?
2: Совершенно
1: правильно
2: верно.
1: Помню,
2: день
1: да? А вот что за акция и почему она важна именно сейчас, как вы думаете?
2: Это профилактическая акция МЧС, приурочена она ко дню рождения БМОСП, потому что именно в этот день, 14 октября, был подписан первый устав нашей молодежной организации. Актуальность осени еще обусловлена тем, что это период наступления холодов, отопительный период начался уже.
1: Когда может пожароопасность произойти, особенно в частном секторе.
2: Совершенно верно. И сейчас наши юные спасатели совместно с работниками МЧС идут в гости к тем, кто очень нуждается в помощи. Это пенсионеры, инвалиды, ветераны, то есть люди, кому нужно, необходимо помочь убраться в доме, во дворе, собрать урожай оставшийся. И вот очень активно наши ребята принимают в этом участие.
1: То есть спектр помощи просто гигантский.
2: Совершенно
1: великолепно.
2: Верно.
1: Катя, вот, кстати, ты принимала уже участие в том, что обозначила сейчас Ольга?
3: Да, я постоянно принимаю участие в этой акции. И считаю, что такие выезды, они сплочают, объединяют людей и дают понять, что вот эта поддержка, помощь, хоть небольшая, но она очень важна для людей.
1: И главное, нужна.
3: Да,
1: верно.
3: И главное, нужна.
1: То есть ты считаешь, что это вот именно сплочение, это то, что дает организация?
3: Да.
1: Великолепно, это прекрасный ответ на вопрос. Кстати, еще один такой вот маленький момент. Снова к вам, Ольга, возвращаюсь, не переживайте, я вас не забыл. Вот по всей стране сейчас проходят эти самые торжественные приемы в организацию, да? То есть вот эти брейн-ринги, диалоговые площадки, вручение членских билетов. Ну, в общем, почти как родная пионерия, да? То есть, а сколько, в принципе, новых активистов вы планируете в этом году принять, если не секрет?
2: Знаете...
1: Сколько членских билетов уже заготовлено?
2: Области, в Минской области не гонимся за цифрами. Мы за то, чтобы к нам дети приходили по зову сердца и получали удовольствие и пользу от того, что они вступили в эту организацию. И что отрадно, на самом деле современной молодежи интересно все то, что происходит в нашей организации. Угу. Ну, вот на сегодняшний день в Минской области в отделении насчитывается более 4000 активных ребят.
1: Да, в целом уже неплохо, знаете ли.
2: Да-да, в целом по республике более 33 тысяч, если брать всю страну нашу. Вот. Ну, мы планы себе какие-то грандиозные не ставим, но я уверена, что за эти мероприятия, которые мы проведем, за эту акцию, наши ряды пополнятся сотнями новых активных ребят.
1: Чего, между прочим, лично я и МВ-радио желают вам на 100%, а даже перевыполнение всех возможных там ожидаемых планов. Еще, вот есть такой вопрос уже к вам, Катерина, да? Вообще, есть еще творческие флешмобы там в знаковых местах городов и инициатива «Письмо маме», да? То есть это благодарственные письма родителям лучших активистов. Это вот, наверное, неожиданный поворот для спасателей. Вот вы бы хотели, чтобы вашей маме такое вот письмо пришло? И что бы вы написали бы ей лично?
3: Конечно, я бы хотела. Я думаю, моя мама бы очень обрадовалась такому письму.
1: Угу.
3: И в нем я бы, наверное, поблагодарила ее за поддержку, постоянное терпение и за веру в меня.
1: То есть она была на всем пути вот именно,
3: да,
1: в этой организации.
3: С самого начала.
1: А она ли посоветовала вступить?
3: Да.
1: Вот, хорошо. Значит, в этом письме можно, в принципе, написать любое другое письмо в любой другой день, так что не забывайте. Писать письма мамам — это всегда очень приятно, дорогие друзья, поэтому никогда их не забывайте. Еще есть такой вот момент. У вас есть медиа-конкурсы и радиовикторины с призами. Это какой-то вот способ привлечь молодежь, по большому счету, или, ну, такие вот через привычные им каналы? Это способ взаимодействия?
2: Абсолютно верно. Ну, согласитесь, скучные лекции для молодежи сейчас неинтересны, поэтому...
1: Это да, поэтому мы с вами здесь.
2: Поэтому мы с ними должны разговаривать на их языке. Ребята, когда участвуют в наших конкурсах, они же снимают контент,
1: так,
2: и очень
1: так
2: глубоко погружаются в тему безопасности. Я думаю, что они запоминают это на всю жизнь.
1: А скажите, вам сейчас, в принципе, с молодежью общаться сложнее, нежели, допустим, 25 лет назад?
2: Мы движемся в ногу со временем, стараемся. Мы просто очень много общаемся с детьми, поэтому я думаю, что, Катя, вот вам сложно с нами общаться?
3: Нет, вообще комфортно.
1: Ну вот отлично. Кстати, могу то же самое сказать и про вас. Большое спасибо, что, конечно же, пришли. Ну и, наверное, все-таки вопрос еще один будет для вас. Сначала для Кати, потом для вас, Уля. Екатерина, одним словом, что для вас БМОСМП?
3: Команда.
1: Одним словом? Просто
3: да,
1: вот так вот команда?
3: Просто команда.
1: Может, как-то побольше чуть понятия раскроете?
2: А вы попросили одним словом.
1: Хорошо, да, согласен. Вот с другой стороны, сразу молодежь понимает, что от нее хотят. Одним словом, значит, одним словом. А что, Ольга, для вас эти 25 лет?
2: Ну, мне одним словом сложно будет. Я выбрала, ну, наверное, три такие более емкие понятия, как движение, жизнь и вклад в будущее.
1: Ну, в принципе, у вас не было никогда такого желания, точнее, даже такой мысли, что, пожалуй, я не на своем месте и занимаюсь чем-то вот, ну, не тем. И у вас сразу такая вот любовь, да, вот на всю жизнь,
2: знаете,
1: произошла.
2: Знаете, когда смотришь на этих детей, такой мысли не может возникнуть. Просто их доверие мы должны оправдывать.
1: Ну что ж, я надеюсь, что вы оправдаете еще и не один миллион раз. И желаю, конечно же, вам как можно больше еще детей, чтобы организация только росла и крепла. А вам, дорогие слушатели, я желаю сейчас навострить ваши уши, потому что, конечно же, две прекрасные девушки не пришли к нам с пустыми руками. Скажите, пожалуйста, вы же что-то нам принесли на викторину нашу, верно?
2: Конечно, у нас есть замечательный приз для того, кто ответит правильно первым.
1: Первым.
2: На наши вопросы.
1: Именно так. Мы подготовили парочку вопросов. Они незамысловатые по всему тому, что мы говорили уже в нашем эфире, поэтому вы ответите с легкостью. То есть, грубо говоря, вам только написать и забрать этот подарок. Кто окажется первым, тот и молодец. Итак, слушайте внимательно. В нашей небольшой викторине есть два вопроса. Первый из них. Как расшифровывается БМООСП? Как расшифровывается эта аббревиатура полностью? Напишите нам в Viber Telegram 8029-1010-307. И второй вопрос. Когда эта организация отметит свое 25-летие? Все достаточно просто. Ждем ваших сообщений в Viber Telegram 8029-1010-307. И как только мы найдем, уже Екатерина зачитает имя победителя. Ну а что, молодым у нас везде дорога. А пока что рекламно-музыкальная пауза на МВ-радио. Не переключайтесь.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
8: Сашка, выходи скорей.
7: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
9: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
7: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Улетное утро на МВ Радио.
10: Знаете, как у опытного интервьюера, у меня точно такая же история. Мои вопросы не заканчиваются. Мы просто переходим к следующей части нашего марлезонского балета. Итак, у нас в студии Ольга и Екатерина. Это представители белорусской... сейчас, секундочку, я просто скажу это название полностью. Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, которые сегодня пришли к нам на интервью в честь 25-летия организации, которая состоится очень и очень скоро. Продолжим с вопросами. Вы не против? Отлично, тогда теперь к главному. Вот получается, вот сейчас был республиканский слет юных спасателей пожарных в Зубренке, да? Вот вы как капитан Минской области, верно, да?
11: Да.
10: И получается, ваша команда победила.
11: Да, все верно.
10: А что это был вообще за слет, сколько команд, какие этапы и что показалось самым таким вот сложным?
11: Это республиканский слет юных спасателей пожарных. Всего принимает участие 8 команд.
10: 8, угу.
11: Там множество различных этапов. Это спортивные этапы, сводно-полевые учения, пожарный кроссфит, пожарная эстафета.
10: То есть не для слабых духом и телом.
11: Творческие конкурсы, КВН и ХИТ.
10: А
11: также еще медицина, ОБЖ, смотр строя и интернет-поиск.
10: Хорошо, что из этого всего было самым сложным?
11: Ну, на самом деле все тяжело.
10: Угу.
11: Главное было хорошо подготовиться и выдержать вот эту усталость и волнение.
10: А что ты почувствовала... Ой, мы уже на «ты» перешли. Ну ладно, возможно, тогда же лучше. А что ты почувствовала, когда вот твоя команда все-таки взяла призовое место первое?
11: Ну, у меня было много разных эмоций положительных. Но самое главное — это была гордость за себя, за команду, угу, за руководителей. Потому что, ну, мы стали первыми, угу, мы выиграли этот слет, вот.
10: А как думаешь, в следующем году тоже получится стать первыми? Или придется уже, наверное, там посложнее? Потому что люди придут, новые команды образуются. И...
11: я очень надеюсь, что в следующем году у них все получится, потому что в следующем году я не смогу принять участие уже.
10: Оу.
11: Это был мой последний год.
10: Зато какой, вот, первым, да, местом закончил. Ну, молодец. Вот, Ольга, для того, чтобы попасть в Зубренок, это же, получается, нужно было выиграть еще и районные, и областные этапы. То есть, ну, не просто так там все это было, верно? Не просто
11: совершенно
10: по желанию приехать. То есть, по факту, получается, что это какой-то как годовой цикл такой, да? То есть, какое-то время вы проходите, и потом уже на отборочном вы попадаете в Зубренок. А насколько сложно было собрать и подготовить команду, которая по итогу вот стала лучшей?
12: На самом деле мы в течение года проводим огромное количество мероприятий областных,
10: ага,
12: в рамках которых у детей есть возможность проявить себя. И вот этих детей мы собираем в августе.
10: Угу.
12: В августе собираем на в лагерь «Спасатель», в рамках которого ведется подготовка к слету.
10: Угу.
12: И из 48 человек мы отбираем 24 участника в команду.
10: То есть половину ровно?
12: Половину ровно, да.
10: Сложно вообще происходит этап отбора? То есть некоторым детям все-таки привязываешься там, и как,
12: конечно,
10: бы хочется в команду, а они по каким-то,
12: конечно,
10: причинам не проходят.
12: Конечно, очень сложно, но мы стараемся поддерживать детей во всех их начинаниях, стремлениях, на всех тренировках. Ну, кто показывает наилучшие результаты по итогам проведения вот этих всех подготовительных этапов, те попадают на сборы и в команду.
10: Угу. Вот, кстати, вот победа Минской области, как говорят, уже стала абсолютной вершиной сезона для центрального региона. А что, в принципе, значит это для области? Это впервые или традиция побеждать уже у минчан?
12: Действительно, в этом году у нас это первая абсолютная победа.
10: Ага.
12: До этого у нас было призовое место в Республиканской школе безопасности и на детском полевом лагере. А победили мы в Зубренке. Но если говорить об истории, то за 29 лет проведения слета это уже 9-я победа Минской области.
10: В копилочку, так
12: да.
10: говорится.
12: Ну и, к слову, всего лишь дважды мы не были на пьедестале за все 29 слетов.
10: По-моему, это повод гордиться.
12: Мы гордимся.
10: И работой, и ребятами. Вот, кстати, Катя, а что вот лично тебе дал этот слет?
11: Слет дал мне немало опыта.
10: Так.
11: Подарил мне отличную команду, которую я очень ценю. Познакомил меня с новыми друзьями из других областей. Вот.
10: Ну и так понимаю, что где-то еще и навыки новые приобрели. А вот какой навык ты выделяешь из всего этого круга и вот говоришь, что он самый полезный для меня оказался?
11: Самый полезный?
10: Ну да, это вопрос с подвохом, скажем так.
11: Ну, много полезных навыков. Я научилась качать СЛР, делать СЛР в медицине.
12: Нужно
11: сердечно-легочную реанимацию.
10: А, да, вы просто посмотрели на мои глаза и поняли, что я в этом не бум-бум. Хорошо, спасибо, вы вытащили. Ну, это правда отличный навык. 60 ударов, да?
11: 30.
10: 30?
11: Да, и 2 вдоха.
10: Угу. Хорошо, запоминайте, а если что, пишите нам на Viber, Telegram 8029-10-10-307. Возможно, Катя даст вам потом уже и личную консультацию, как что правильно проводить. А лучше вступайте в организацию, а почему бы и нет, пока молоды и крепкие еще духом. Также вот смотрите, 15 октября, если я правильно понял, в Борисове пройдет финальное областное мероприятие, как БМОСП, знак качества. А что, в принципе, это за конкурс? Это как подведение итогов года или это больше как отдельное соревнование даже планируется?
12: Изначально идея провести этот конкурс у нас возникла в 2024 году, когда он был объявлен годом качества. Предполагалось, что конкурс пройдет в виде такого смотра клубов и отделений юных спасателей пожарных, которые на районах у нас находятся. Но в итоге получилось не просто соревнование, а очень яркое творческое состязание для ребят. Они выступали, представляли свое районное отделение, рассказывали о своей команде, о том, чем они занимаются, об итогах года. Ну, вот так и получилось, что с одной стороны это и отдельное соревнование, а с другой стороны это и подведение итогов, личных итогов районных отделений за год.
10: Слушайте, то, что вы сейчас рассказали вообще, в принципе, за все наше интервью, это звучит как невероятно интересное и захватывающее мероприятие для молодого человека, ну, которым, к сожалению, я уже не являюсь, а школу закончил уже давным-давным-давно, но, возможно, если бы я просто, у меня эта организация была на слуху, если бы я понимал, что в эту организацию входит, то я бы, наверное, с удовольствием, конечно же, вступил. Но тогда вопрос еще один вам, скажем так, финальный, ну, один из финальных. А как присоединиться к этой организации? Вот, допустим, если ты молодой человек, Катя, подскажи людям.
11: Ну, самое главное, нужно не бояться.
10: Ага.
11: Вот, сделать первый шаг, подойти в школе кому-нибудь, спросить насчет этой организации.
10: Угу.
11: У руководителей, у сотрудников МЧС.
10: Угу.
11: Вот.
10: То есть, грубо говоря, каждый сотрудник МЧС знает, где находится отделение.
11: Да.
10: О, ничего себе, то есть, а как, это у них в должностных обязанностях прописано знать, где находится такой-то, такой-то пункт?
11: Ну,
12: можно я отвечу?
10: Давайте.
12: Председателями районных отделений у нас являются работники районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Соответственно, все наши районные отделения, они базируются, администрация, скажем так, районных отделений, базируются в районных отделах по чрезвычайным ситуациям. Поэтому для того, чтобы вступить в нашу организацию, можно напрямую обратиться в местный районный отдел по ЧС. Можно оставить заявку на сайте БМОСП, либо же по телефонам как районных отделений, которые есть на сайте, так и областного.
10: На самом деле, как бы не очень хотелось бы звонить в МЧС, поэтому да, пожалуй, просто оставляйте сообщение, обязательно, конечно же, рассмотрят, и очень будем надеяться, что ваших юных чат и дарований, конечно же, примут в эту организацию. Ну и, пожалуй, давайте понемножечку зафиналим уже наше интервью на сегодня. Вот, Ольга, 25 лет организации, да, то есть это акции, акция «Победа в Зубренке», это финал в Борисове. А вот что бы вы самое главное хотели сказать для нашей аудитории вообще?
12: Скажу, что за 25 лет наша организация выросла в огромную силу, к которой каждый может присоединиться, чтобы помогать людям, чтобы жить безопасно, чтобы ощущать вкус победы, как наши дети в Зубрёнке, и иметь возможность находить новых друзей. Я считаю, что 25 – это только начало, поэтому давайте идти вперед вместе.
10: Договорились. Хорошо. У нас сегодня была такая тоже небольшая акция в прямом эфире. И вот, Катя, тогда уже и тебе вопрос. А что ты пожелаешь тем, кто только вот думает присоединиться, но еще пока сомневается?
11: Я хочу вам сказать, не бойтесь, пробуйте, стремитесь вперед. Никогда не задумывайтесь о том, что у вас что-то не получится или вы что-то не умеете. Просто знакомьтесь, учитесь, занимайтесь, участвуйте везде, и вы потом сами почувствуете, насколько это увлекательно и интересно.
10: Вообще, дорогие наши слушатели, бояться – это на самом деле в лес не ходить, поэтому никогда не бойтесь, и стар, и млад, главное, просто идите к цели. Если уж чего-то вы и хотите, то, конечно же, обязательно получайте. Кать, можешь на секундочку подойти, потому что мы обещали, что результат розыгрыша будешь объявлять именно ты вот в этот микрофон, то есть почувствуй себя, грубо говоря, на моем месте. Итак, давайте подведем итоги. У нас сегодня было два вопроса, викторина. Приз, конечно же, от МЧС достается одному человеку. И я напомню вкратце вопросы, которые звучали. Итак, первый вопрос. Как расшифровывается БМООСП? И второй вопрос. Когда эта организация отметит свое 25-летие? Отвечаю на первый вопрос. Организация расшифровывается как Белорусская молодежная общественная организация спасателей и пожарных. Ну а день рождения, конечно же, на День матери 14 октября. Кстати, заранее уже, ну, ладно, заранее не поздравляют, поэтому поздравлю уже немножечко позже в эфире. Ну и, Катя, готова объявить победителя, вот говори честно?
11: Да, конечно, готова.
10: Смотри, вот нужно зачитать имя и последние 4 цифры номера.
11: Угу. Победителем нашей викторины стала Ольга 91-26.
10: Ольга 91-26. Ольга, мы вас поздравляем. Вы ответили правильно на

0: Все, большое спасибо. Теперь я вас отпускаю уже по вашим делам. Ну, а наше, кстати, время в эфире уже потихонечку подходит к концу. А мы еще с вами не выбрали трек этого утра. Ну, что за неприятность. Поэтому небольшая рекламно-музыкальная пауза. И мы снова в эфире.
1: Трек с белорусским акцентом.

0: свой почерк.
1: Удачная посадка.
2: Ох, необычное утро у нас сегодня состоялось, согласитесь? Ну, значит, и подборка треков должна быть тоже нестандартной. Пускай четверг выделяется, а не теряется на фоне всех остальных дней недели. А главное, заряжает. Поэтому удачная посадка объявляется открытым. Сегодня у нас принимают участие в большой битве между собой два трека, два русскоязычных трека, но совсем с разным настроением и совсем разным подходом. Какой из них победит, решаете только вы, дорогие друзья. Вайбер, Телеграм 8020. 9-10-10-307 и наш, конечно же, Инстаграм, где лежит удобный опросник. Но для того, чтобы понимать, за какую песню мы сегодня отдадим большее количество голосов, я предлагаю сначала послушать по фрагменту каждого и, конечно же, уже потихоньку делать свой выбор.

Акмаль «Любовная». Один из самых главных романтиков эстрады выпустил новый трек. Ну, на самом деле, уже давновато, но трек великолепный и пока что он на нас еще не играл. И знаете, трек качает, он заряжает. Кто сказал на самом деле, что романтические песни обязательно должны быть медленными? Вот здесь есть рейв, вот здесь есть чувство. И вот здесь Акмалю я верю на 100%. Поэтому, если она нравится, в таком случае голосуйте за нее. Ну, а пока что переходим к прослушиванию следующего трека.

Признаюсь, да, мы брали этот трек не так уж и давно, но не эту версию. Не эту залихватскую удаль, под которую хочется в присядку станцевать. В общем, новое прочтение от автора на новые реалии для этого четверга. Возможно, это то, что нужно. Ну а мне сейчас нужны, как никогда, ваши голоса. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307. Вся Минская область, давайте голосуйте, не стесняйтесь. Также в нашем Инстаграме «Минская волна», удобный опросник. Ну а пока что я бегу подсчитывать результаты нашего голосования. И совсем скоро вернусь с объявлением победителя.

0: «Дачная посадка».
1: Ну, знаете, наверное, здесь где-то убыло, где-то прибыло, потому что ситуация сейчас именно такова и больше никакова. О чем это я говорю? А, конечно же, о результатах. Поскольку Акмаль сместится у нас в удачной посадке очень уж сильно нечасто, а Джаями частенько и очень часто вырывается на первые позиции, то сегодня он уступает место молодому исполнителю, который продолжает собирать огромнейшие стадионы, огромнейшие толпы людей, поклонников, конечно же. Ну, вот даже вот Настя, наша SMM-менеджер, вот она сейчас на меня смотрит, активно кивает и говорит, она тоже фанатка. Ну, поскольку ее голос совпал с голосом большинства, сегодня побеждает у нас трек «Любовная» от Акмаля. Поэтому ее мы послушаем и заодно зарядимся этим четверговым настроением, этим четверговым утром, которое, кстати, потихонечку уже начинает заканчиваться. Да, вот так вот. 3 часа пролетели как одно мгновение. И я, Женя Тихонов, если честно, сегодня даже немножечко подустал. Поэтому пойду восстанавливать свои силы. Но у вас остается на великолепную музыку на МВ Радио. Большое спасибо, что вы были со мной все эти несколько часов. Даже если последние несколько минут вы здесь, это тоже замечательно. Главное, оставайтесь с нами дальше. Впереди 2 часа великолепной музыки, и уже в 12 Ника Романова снова будет в деле раздавать настроение вот так, как она умеет, без устали. Всем всего хорошего, всем пока. Я обязательно подниму чашечку матчи за вас.
0: Наш рейс завершен. До новых встреч на Минской волне.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Хлецке и Старых дорогах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и насколько выгодно внедрение роботов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси наградил медалью Франциска Скорины народного артиста России Николая Бурляева. Таким образом, глава государства отметил деятеля за активную общественную и государственную работу. Также Александр Лукашенко подчеркнул вклад творца в развитие сотрудничества между официальными Минском и Москвой. Отмечу, что артист сыграл более чем в 60 фильмах, является автором ряда книг и режиссером. Также он возглавляет одну из комиссий парламента союзного государства. Условия допуска водителей к управлению транспортом обновили в Беларуси. Соответствующее постановление приняло Министерство здравоохранения. Документ содержит ряд корректировок. Например, ведомство ослабило ограничения в отношении людей с кардиостимуляторами. Также управлять трактором теперь могут водители с одной нижней конечностью. Однако человек должен подходить под ряд требований и использовать протез.
0: Новостям в мире.
1: Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России. Подробности принятых ограничений пока не сообщают. Известно, что меры затрагивают более 1500 физических и юридических лиц. Официальное утверждение пакета санкций должно произойти в понедельник. Тогда Евросоюз рассчитывает поделиться деталями принятого решения. Среди прочего, официальный Брюссель отмечает, новый свод ограничений стал самым масштабным в отношении России с 2022 года. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на первом и пятом километрах дороги Р-40 Боровляны-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Роботов пока невыгодно использовать для замены физического труда людей. Соответствующий отчет выпустил один из ведущих разработчиков нейросетей – компания Anthropic. Согласно расчетам, внедрение машин позволяет удешевить выполнение менее чем 0,5% от всех рабочих задач. Однако эксперты полагают, что развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта изменит ситуацию к середине века. Тогда машины получат возможность заменить человека примерно на половине направлений физического труда.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как власти Беларуси поддерживают семьи с детьми и что может помочь освоению Луны.
0: Новости.
1: Президент Беларуси удостоил государственными наградами ряд лиц. В общей сложности Александр Лукашенко отметил около 10 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса. Например, группа сотрудников Следственного комитета получит медали за отличие в охране общественного порядка. Один сотрудник МЧС удостоен медали за отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Более 157 тысяч депозитов открыли в Беларуси по программе «Семейный капитал». Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что большинство семей решают использовать выделенные средства досрочно. В основном деньги направляют на улучшение жилищных условий, оплату медицинских или образовательных услуг. Напомню, сейчас размер семейного капитала составляет около 35 тысяч рублей. Такой уровень поддержки действует до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Не меньше 6500 человек задержали во Франции в ходе массовых протестов старшеклассников. Об этом заявил министр внутренних дел страны. По его словам, в рамках акции пострадали около 300 учеников и преподавателей. Также травмы получили как минимум 750 полицейских. Напомню, протесты школьников и лицеистов идут во Франции уже около 2,5 недель. Молодые люди требуют от государства улучшить условия своего обучения. Пока что большинство местных жителей поддерживают участников акции. К новостям регионов. Человек погиб при пожаре в Логойском районе. Трагедия произошла в городском поселке Плещеницы. Спасателям сообщили о возгорании в одном из частных домов. Сотрудники МЧС немедленно направились на место происшествия. Для борьбы с пламенем задействовали 4 автоцистерны. При обследовании здания специалисты нашли погибшего пожилого мужчину. Эксперты выясняют все обстоятельства инцидента. Среди прочего, спасатели призывают белорусов соблюдать правила пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Команда ученых из Канады представила новый материал для строительства объектов на Луне. Исследователи предлагают использовать вещество под названием полиэфир кетон-кетон и грунт самого спутника. Полученное вещество можно использовать в 3D-принтерах. Характеристики соединения практически не ухудшаются при многократной переработке. Вместе с тем, лунный грунт делает материал более хрупким. Ученые намерены исправить этот недостаток и затем испытать технологию в космосе.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, как работает фотоаппарат.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Фотоаппарат – это как волшебный глаз. Он умеет запоминать картинки. Внутри у него есть несколько важных помощников. Первый помощник – объектив. Это стеклянная линза. Она собирает свет от предметов. Свет попадает внутрь через маленькое окошко. Второй помощник – матрица. Это маленькая пластинка с миллионами датчиков. Каждый датчик ловит кусочек света, как мозаика из крошечных точек. Третий помощник – процессор. Это мозг фотоаппарата. Он превращает свет в цифры и сохраняет картинку в память. Память – как альбом для фотографий. Еще есть затвор – дверца, которая открывается на секунду, и диафрагма – как зрачок. Она решает, сколько света впустить. Когда ты нажимаешь кнопку, все это работает очень быстро. Свет попадает на матрицу. Процессор делает из него цифровую картинку. Вот так и получается фотография.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Фотоаппарат – это умная машина. Объектив ловит свет. Матрица превращает его в точки. Процессор создает картинку, а память ее хранит. Благодаря фотоаппарату мы можем сохранить в памяти приятные моменты. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
4: Дети, дети, дети.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by.
9: Around the world.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто даст бесплатные консультации и как жара может влиять на человека.
0: Новости.
1: Проверка боеготовности идет в вооруженных силах нашей страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Так учения затронули одну из артиллерийских бригад. Подразделения отработали борьбу с аналогичными силами потенциального противника и смену позиций. Военные действовали на незнакомой местности с применением высокоточных боеприпасов. Специалисты изучают итоги маневров и позже сообщат о них президенту Беларуси. Нотариусы нашей страны проведут бесплатные консультации в следующую среду. Акция приурочена к Национальным дням матери и отца. Обратиться к специалистам смогут многодетные и семьи с детьми-инвалидами. Юристы готовы ответить на различные вопросы. В их числе оформление наследства, составление завещаний и соглашений о детях. Желающим нужно будет подойти в любую из нотариальных контор нашей страны. Подробности инициативы разместили на сайте Белорусской нотариальной палаты.
0: К новостям в мире.
1: США построят новую крупную верфь. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, комплекс будет находиться в штате Мэриленд, на восточном побережье страны. Американский лидер подчеркнул, что завод станет для государства крупнейшим в своем роде со времен Второй мировой войны. Верфь должна будет производить подводные лодки и беспилотники, а также их элементы. На строительство объекта направят как минимум 6,5 миллиардов долларов. Новостям регионов. Помощник инспектор президента Беларуси по Минской области Александр Кохан проведет прием граждан в пристоличном районе. Мероприятие организуют на базе Боровлянского сельсполкома через неделю. Для встречи с представителем главы государства нужно предварительно записаться по телефону. Регистрация желающих будет идти до завтра включительно. Подробности можно узнать в Минском райисполкоме. И в завершение выпуска. Высокая температура воздуха может способствовать набору веса. Так считает группа ученых из США. Они проводили эксперимент на животных. Исследователи подтвердили, что при жаре аппетит представителей фауны снижается. Вместе с тем, подопытные тратили меньше энергии на поддержание температуры своего тела. Этот эффект мог быть сильнее, чем последствия от подавления чувства аппетита. В итоге животные были более склонны к набору веса. Однако ученые подчеркивают, наличие аналогичного механизма у людей еще нужно подтвердить в новых исследованиях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Ну что, заметили, друзья, все теплее и теплее на душе становится и от солнечной погоды, и от того, что мы все ближе и ближе к пятнице, конечно же. Остался буквально один шаг и один рывок. Давайте сделаем их вместе. Здесь я, Ника Романова, между делом объясню для тех, кто, возможно, впервые к нам присоединился, что у нас тут обычно происходит. Мы не стесняемся, делимся чем-то интересным, что позитивного, яркого уже успел произойти. У нас вот, например, пожарная эвакуация, а у вас? Рассказывайте заодно. Кстати, если есть знакомые педиатры, можете с профессиональным днем их поздравлять. Да, именно 8 октября их чествуют по всему миру. Для ваших приветов, сообщений есть единый номер Viber, Telegram 8029-10-10-307, номер для СМС 9704.
0: Лучший нон-стоп вашего дня.

0: Реклама на Минской волне.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Бери валенки и беги в школу» – именно такой призыв к ученикам и учителям прозвучал в Северной Ирландии.
1: В курсе дела.
0: Школьников и учителей в Северной Ирландии настоятельно попросили одеваться потеплее для сокращения расходов на отопление. Вот так сказали, дорого стране вас обогревать, ребятки. И освещать, кстати, тоже. Управление образования рекомендовало школам сократить расходы на отопление и освещение, поскольку счета за газ и электричество для школ вырастут примерно на 10,5 миллионов к марту 2027 года. Миллионов долларов. Забыла уточнить. Среди предложенных властями мер ирландским школам рекомендовано сократить потребление тепла на 1 час в день, а также отключать искусственное освещение в классах, максимально используя естественный дневной свет. Также учителям и ученикам посоветовали одеваться теплее, а не включать отопление вместо этого на полную мощность, если вдруг холодно. Так что вот, без шапки, ушанки и лучины своей на уроки даже не приходите. На потепление климата, как говорится, надейся, но и сам рукавицы надевай. А вообще интересно, да? И это ведь все происходит в то время, когда у нас, например, наоборот, в школах, детсадах в первую очередь тепло дают. Уже и в жилые дома, знаю, у многих дали. Кстати, расскажите, как у вас батареи-то теплые уже?
1: В курсе дела.

0: представьте себе, если вот такая чудесная погода до Нового года с нами будет. Было бы прекрасно, правда? Ну а вдруг? Мечтать вообще-то не вредно. Но боюсь, что наши синоптики больше реалисты. И вот такой прогноз от Белгидромета на сегодня. Переменная облачность по Беларуси преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха от плюс 16 по северо-востоку до плюс 25 по югу. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21. Вечером плюс 13-16.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Реклама.
1: Звук поставим.
0: Большой тур группы «Добро» в Белоруссии. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
2: ООО «Первая продюсерская компания», город Минск. Логойский тракт 22А, плюс 375-29-660-01-38, 6+. Живой звук.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте, в ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какие деньги выпустят в Беларуси и что разработали ученые.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с представителями правительства Туркменистана. Стороны обсудили ряд тем. Например, речь шла о возможностях усиления торгово-экономического сотрудничества между официальными Минском и Ашхабадом. Также высокопоставленные чиновники затронули потенциал взаимодействия двух стран в логистике. В свою очередь, Туркменистан выразил интерес к обучению своих студентов в вузах Беларуси. Около 25 памятных монет выпустят в Беларуси в следующем году. Соответствующее решение принял Нацбанк. Денежные знаки посвятят различным событиям и темам, в их числе 35 лет со дня установления дипломатических отношений между нашей страной и Китаем. Также в оборот выпустят первую памятную банкноту в истории современной Беларуси. Купюра будет иметь полимерную основу, что должно повысить ее устойчивость к износу.
0: К новостям в мире.
1: США прорабатывают возобновление активных боевых действий с Ираном. Об этом сообщает американский телеканал NBC News. По информации журналистов, Пентагон подготовил для Белого дома возможные варианты операции в ближайшие несколько недель. Например, военные предлагают атаковать энергетические объекты и элементы ядерной инфраструктуры Исламской Республики. Однако официальный Вашингтон еще не принял окончательного решения о возобновлении боевых действий. Новостям регионов. Смертельное ДТП произошло в Минском районе. Инцидент зарегистрировали на 13-м километре дороги Р1 Минск-Дзержинск. Водитель мотоцикла столкнулся с лосем, после чего двухколесный транспорт съехал в кювет. Человек за рулем скончался на месте происшествия от полученных травм. Специалисты отмечают, трагедия произошла поздно вечером. Потому ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными в темное время суток. И в завершение выпуска. Команда ученых из США разработала новый метод борьбы с хронической болью. Исследователи выяснили, что в аномальной работе поврежденных нервов участвует один белок. Снижение его активности позволяло убрать неприятные ощущения у грызунов. По словам специалистов, аналогичный механизм есть и у человека. Теперь ученые намерены доказать эффективность метода на людях. В случае успеха технология может облегчить восстановление пациентов после разнообразных травм и операций.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Живой звук.
1: Для кого-то наступило время обеда, а для нас время общения и живого исполнения. Здесь все по-настоящему и без фильтров. И сегодня в гостях на МВ Радио очень интересный молодой человек. Когда-то, представляете, ему сказали, что музыкальная школа – это не для него. А через 7 лет он взял ее и окончил. Что это, характер или большая мечта? Сейчас прямо у него и спросим. Встречайте, Платон Буйновский. Привет,
2: добрый
1: Платон.
2: День.
1: А поближе сюда. Да, можешь не стесняться, да, прям вот сюда, понаглее будь. Да, привет. Слушай, Платон, а что это, правда, за история такая была? Правда, запрещали тебе, кто посмел?
2: Ну, я как только пришел в музыкальную школу, в класс.
1: Еще не поступил, наверное, даже
2: да,
1: еще
2: да,
1: это
2: да.
1: считается.
2: Ага. И учительница по музыке сказала, то, что у меня нет слуха, то, что ты вот такой бездарь,
1: так.
2: как бы...
1: Ага.
2: Что ты вообще сюда пришел, ты никогда...
1: Иди в спорт, мальчик!
2: Ну, типа того. Ты никогда не будешь там петь, у тебя нет музыкального слуха. Вот, но потом я все-таки учился, потому что я думаю, как это так?
1: Ага.
2: Хоть и нет слуха, думаю, но буду до конца идти.
1: Почему? Вот тебе нравилось петь, или ты тогда же на инструменте, по-моему,
2: ой,
1: да?
2: Вообще, это такая история, то, что с детства, ну, мама первая вообще заметила то, что вот я пою постоянно.
1: Угу.
2: И до сих пор я хожу там по дому, постоянно пою.
1: Так.
2: Вот, я вот так пел и еще любил драться. Да.
1: Вот это неожиданное сейчас было заявление. Так.
2: Любил драться с братьями, вот. Ну, это нормально.
1: Попою, подерусь, попою, нормально. Так.
2: Да, и родители как бы сказали: Платон, вот мы видим то, что тебе нравится и борьба, и пение, вот ты увлекаешься. Ты выбирай сам, как бы, что тебе. Я такой думаю...
1: И туда, что... и туда мы не потянем, Платон.
2: Да, но еще такое, что бокс, я такой подумал, что, блин, это ж отобьют всю голову мне, все мозги. Думаю, зачем мне оно надо?
1: И голосовые связки, не дай бог.
2: Да, вот.
1: Ага.
2: И все, говорю, давайте вокал. Сначала, на самом деле, не нравилось, ну, потому что был маленький.
1: Uh-huh.
2: Вот, когда ничего не получалось, как-то оно и ленился, вот. Но потом уже как-то начало очень нравиться, и вот езжу на протяжении уже 9 лет.
1: Но ты же не на вокал сначала, да? Ты музыкальную школу окончил по фортепиано, как я понимаю.
2: Ну, смотрите, сначала было так, как только... Сначала было Studio Play. Uh-huh. Вот, это музыкальная студия, в которой я учусь. Вокалу моя преподавательница сказала, что Платон, как бы любой музыкант должен уметь играть на фортепиано, аккомпанимировать себе. Поэтому иди в музыкальную школу.
1: Так.
2: Вот. И я в родном городе после этого пошел в музыкальную школу. Вот, меня приняли, и все, начал вот так вот учиться.
1: Вроде и слух появился, да?
2: Ну,
1: так получается. Слушай, ну а у тебя в самом начале, когда вот тебя там вот эта педагог-то обратно отправилась тем, что у тебя слуха нет, вот ты помнишь свои какие-то ощущения, или ты ничего не понял? Ты вообще не понял, что произошло?
2: Нет, помню, ну, конечно, было обидно. Обидно то, что она, по-моему, даже и линейкой там по пальцам била, если не ошибаюсь, да. Вот. Было обидно, но как бы что-то, чтобы я так плакал. Просто выходил грустный из занятий, и все. Вот. А потом уже мне поменяли преподавателя, и ей огромное спасибо, она меня очень сильно подняла. Вот.
1: Так.
2: Я экзамен сдал тогда на 10. Вот, хотя у той преподавательницы я сдавал там на 7, на 8.
1: Слушай, ну я так понимаю, что близкие родственники тебя всегда вот в этом поддерживали, да, в творческом
2: да,
1: пути?
2: Да, да.
1: Не
2: да.
1: было такого, что там слышал, слушай, надо уже учебой заняться, там ты в каком сейчас, в 10 классе?
2: В 10,
1: ты же
2: да.
1: еще даже в школе учишься параллельно, да? Вот, найди себе, как говорится, нормальное какое-то увлечение, да, и возьмись там за историю или еще чего-то, за какой-то предмет. Не было такого?
2: Ну... Ну, смотрите, я считаю сам то, что учеба – это важно на самом деле, потому что без учебы как бы это очень плохо будет все. Вот. А родные, да, всегда поддерживают, даже сейчас как бы дедушкам, бабушкам дал послушать трек вот новый.
1: Так.
2: И они аж чуть ли не расплакались.
1: Серьезно?
2: Да, да, да, да.
1: Слушай, а ты вот после школы уже определился, куда пойдешь?
2: Да, в университет.
1: Ну, я понимаю, чем будешь зарабатывать вот потом? Вот все-таки ты пение, это больше как профессиональное у тебя? Или ты видишь себя в чем-то другом еще параллельно?
2: Ну, конечно, хотелось бы пением зарабатывать, потому что я всегда такого мнения, что я уже 9 лет занимаюсь, и куда? Куда идти, как бы 9 лет?
1: Не в бокс же уже все.
2: Да, да.
1: Так. И, в общем, ты пойдешь куда-то по, ну, поступать...
2: Да, по музыкальным стопам.
1: В институт культуры или куда-то еще. Не думал, да, конкретно?
2: Университет. Университет.
1: У тебя за плечами много конкурсов.
2: Да.
1: Это у тебя просто такой характер соревновательный? Просто любишь поучаствовать или как?
2: И то, и другое, на самом деле. Для меня всегда важна была на конкурсах победа, это правда.
1: Вот, я хотела
2: спросить. Но и еще важный такой момент, что вообще приходить надо на конкурсы. Почему? Потому что там сцена.
1: Опыт.
2: И да, опыт. С каждым разом, когда выходит артист, он получает опыт, потому что там все смотрят, зрители, как бы ты волнуешься. Ну, у меня уже особо такого нет, потому что...
1: Не волнуешься?
2: Ну,
1: а раньше нет. Волновался?
2: Ну, конечно.
1: Как справился с этим? Есть секрет?
2: Знаете,
1: какой-то?
2: Я даже помню, тут первый свой конкурс помню. Вот. Второй.
1: Ну, тебе еще лет-то 16. Че ты не помнил-то? Это я уже не помню ничего, понимаешь, что там было.
2: И я помню, очень волновался. Но оно вот как-то... Главное не думать. Я помню, в детстве как-то раз подумал о тексте песни. И все, и чуть ли не забыл. Боялся так вообще.
1: Так.
2: Вот, и в итоге вышел, и нормально.
1: В общем, твой такой лайфхак — концентрироваться не на себе, да, а сконцентрироваться, наверное, на тех,
2: вообще
1: перед кем ты будешь...
2: Не думать. Вообще лучше не думать.
1: Вообще лучше отключиться. Представить, что ты боксер. Сейчас и ни о чем не думать. Но вот ты сказал, что тебе важно побеждать. Все-таки, да? Ты за победой ходил, не за участием. Тем не менее, ты трижды был полуфиналистом детской новой волны, дважды финалистом в детском отборе на конкурс на Славянском базаре. Все-таки где-то не дотянул. Чего тебе не хватает, как ты думаешь? Не хватило.
2: Наверное, тогда не было особо понимания и усердия. Наверное, где-то не дотянул, где-то там болел. Да,
1: вот. Не в ресурсе был.
2: Да, да, да.
1: Как-то
2: да.
1: Не, вот все время не туда. Будет еще конкурс, который ты возьмешь? Как, что-то, может быть, есть в планах?
2: Да. Есть в планах. Поеду на конкурс в Питер. Так. Забыл, правда, как называется.
1: Да, вот. Неважно.
2: Поеду.
1: Надо победить.
2: Да, готовим уже с преподавательницей песню английскую. Вот, будет очень красивая.
1: Так.
2: И думаю, что займу хорошее место.
1: Скоро? Через сколько еще готовится?
2: Ой, ну месяцок где-то.
1: Понятно. А как ты думаешь, какое вот для тебя лично самое главное качество для современного молодого артиста, исполнителя?
2: Без
1: чего никак.
2: Быть стильным и быть понимающим к людям. Да, потому что надо понимать, что вообще людям нравится примерно. Вот. И, в принципе, быть понимающим и, так скажем, приятным человеком. Потому что если ты будешь таким вот... не зря, да, вот мой преподаватель по вокалу говорит, вот он, не пытайся обмануть зрителя, у тебя не получится. И это правда. Я сам, когда смотрю, листаю рилсы, я же вижу, кто наиграно, что делает и так далее. Я же делаю все от души искренне.
1: Ну, а важно быть в тусовке? Вот для тебя, вот как
2: важно,
1: ты думаешь?
2: Важно, важно, важно.
1: Ты же сам в тусовке, как мы уже тут выяснили, нет? Ну, вот как ты со Зданюком более-менее там, да, на творческой какой-то ноте.
2: Да, да.
1: Как
2: ну,
1: вы с ним спелись, сошлись?
2: Сошлись просто... Мне Ваня вообще нравится по его стилистике песен. И как, ну, и как сам человек, он хороший, вот. И я ему написал, говорю: Ваня, хочу с тобой посотрудничать, напиши мне трек. Ну, мотив ему там сказал, какой примерный. Вот, и он написал трек. Вот, мы его записали, и все, получился очень хороший.
1: Но я знаю, что вот у вас вышло, получается, две, у тебя вышло две песни в один день.
2: Да, да, да.
1: Вот
2: да,
1: что
2: да.
1: это за место? Что это за оптом сразу всем выдал?
2: Ну, я...
1: Одну сегодня будешь презентовать, нам исполнять.
2: Да.
1: Про вторую вообще не знаю.
2: Ну, про вторую как-нибудь еще... Буду.
1: Приду. А вот знаешь, вот, ты молодец. Вот, вот уверенностью вот, в тебе вообще не занимать, не отнять. Вот это твое. Вот это немножко наглость такая, да, здоровая. И уверенность. То есть мы вам перезвоним, я здесь подожду. Я и со второй песни к вам приду. Это правильно, молодец.
2: Да, спасибо. Вот. Как-нибудь презентую.
1: Ну, она тоже на белорусском языке? То, что ты
2: нет,
1: больше
2: исполнил? Нет, нет, на русском. «Двигайся под бит» называется. Она более
1: танцевальная.
2: И смысл вообще там заложен, что, например, вот девчонки, да, парятся всегда за то, что, ой, я там неправильно как-то накрасилась, там в зеркале выгляжу
1: конечно.
2: Как-то не так. А у меня поется «Ты лучше всех на этой волне». То есть, вот.
1: То есть твоя целевая аудитория девчонки.
2: Ну, можно и так.
1: Нашел вот своего конька и оседлал, можно сказать. Ты сам двигаешься же, без продюсеров, без всего.
2: Да.
1: А ты так хочешь, или это просто пока нет возможности? Хотел бы, чтобы у тебя был человек, который бы тебя наставлял?
2: Конечно. Это всегда... Во-первых, это опыт. И не всегда я что-то успеваю сам делать. То есть, да, у меня же не 10 рук там. Вот, поэтому продюсер, он, конечно, нужен. Это важно.
1: Мы ищем продюсера, мы можем так сказать, да?
2: Да, можно.
1: А вообще вот сложности для тебя, помимо того, что, например, времени не хватает на все, тебе учиться надо и конкурсы какие-то, и песни вот эти свои, и в музыкальном учиться плане тоже, да? В чем еще вот для тебя, что самое сложное тебе вот в творчестве? Чтобы ты вот делегировал, знаешь, на кого-то и вот занимайся сам.
2: Самое сложное, это, наверное, контент. Вот, потому что придумывать его сложно. То есть ты вот записал песню, например, сейчас белорусскую.
1: Так.
2: Мне сейчас надо думать, какие
1: продвижение.
2: Вот, в плане продвижения это всегда трудно. Потому что, например, как я вот всегда говорю, важна всегда реклама. Реклама трека. Потому что он может быть хороший, но если ты его неправильно подашь людям, то его никто не услышит. Вот.
1: А сам ты какие песни любишь, слушаешь?
2: Самые лирические больше.
1: Такие,
2: Наваи там, да? Такое вот, да.
1: Чтобы поплакать?
2: Не плачь.
1: Не плачь? Когда поешь, не плачешь, когда какие-то трогательные песни поешь?
2: Бывают эмоции, но чтоб так заплакал, нет. Просто, ну, держу в себе, ну, потому что как-то на сцене.
1: А как ты держишь? Вот просто у меня вот это реально, давай я тебе на прием пришла сейчас, да, посоветуй мне. У меня реально такое, я рыдаю. Вот с третьей строчки какой-нибудь вот трогательной песни начинаю реветь. Как удержаться?
2: Ну, как удержаться? Наверное, просто как бы понять...
1: Простите, принять.
2: Да, да. Но я просто говорил о том, в плане том, что когда я на сцене, я не плачу. Потому что, ну, естественно, ты заплачешь, и все пойдет
1: все
2: у тебя.
1: Все смажешь.
2: Да. Вот. А так, конечно, можно поплакать. Это нормально, как бы мы же все люди. Вот, поэтому...
1: Ну, хорошо, ладно. А, скажи, у тебя вот интересная есть такая штука, ты сам мне это выдал, что в прошлом году был на аскезе, целый год не ел сахар.
2: Да,
1: аскеза — это когда ты что-то обещаешь себе выполнить, и потом чем ты себя награждаешь, правильно понимаю?
2: Ну, да.
1: Чем ты себя награждал?
2: Тортом.
1: Я год не буду есть сахар, чтобы через год все это закрепить.
2: Ну,
1: тортиком.
2: Смотрите, это был такой своего рода челлендж, потому что я так смотрю, вот люди там записывают рилсы, говорят, вот, я там отказался от сахара, потом у меня вот такие вот ощущения, там,
1: Да-да-да. Я
2: стал чист и так далее. Я решил, думаю, а почему бы я не откажусь от сахара и проверю на себе?
1: А ты сладкоежка был?
2: Ну, вообще, да, люблю. Но сейчас уже не так.
1: Так.
2: Вот, скажу вам честно, что это надо, на самом деле.
1: Какой был эффект, вот правда, скажи. Разница была?
2: Да, разница была.
1: В чем?
2: Во-первых, я заметил, например, то, что в магазинах 70% это магазин все сахарное. Везде сахар. Вот. Также есть...
1: Девочки, кто на диете, да? Кому надо похудеть к Новому году? Сейчас делаем громче, внимательно слушаем.
2: Вот. Но есть также без сахара продукция, то есть сахарозаменители и так далее.
1: Короче, надо читать этикетки. Правильно?
2: Ну да, да, да, да, да. Вот. И вообще скажу то, что... Когда ты не ешь сахар и потом резко ешь, то у тебя вкус меняется. То есть вот я съел...
1: Вкус к жизни.
2: Да, я съел торт и понимаю, что вот фу, как бы...
1: Уже тебе не зашло,
2: уже,
1: да,
2: не
1: через
2: зашло,
1: год? И сейчас,
2: да.
1: И сейчас не ешь, ну, сладкое?
2: Ну, я стараюсь умеренно просто, умеренно. То есть, например, там вот стоит торт, понимаешь, что ну нет, чуть-чуть вот, кусочек и все.
1: Друзья, кусочек и все. Хорошо, кстати, на этом можно закончить. Песня и все. Но не сейчас, друзья, небольшой перерыв сделаем. И через несколько минут обязательно дождитесь. Платон Буйновский презентует свою новую композицию. Она шикарная, она на белорусской мове. Поэтому все будем наслаждаться, обещаю.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: Живая волна. Живой звук.
1: В нашем эфире уникум, друзья. Школу еще не окончил, а уже умеет и петь, и продавать одинаково хорошо. Платон Буйновский, встречайте. Платон, что там с микрофоном? Нормально все?
2: Да, все отлично.
1: Все, супер. Слушай, знаю, что есть у тебя такая суперспособность продавать. А где ты этому научился и как проверил, самое главное? Вот, обнаружил такую...
2: Как обнаружил? Ну, все легко и просто. Как-то вот это нечаянно получилось. Сначала...
1: Все из дома попродавал. Так это получилось.
2: Вот. Сначала что-то там друзьям продавал. Потом понял, что можно делать наценку какую-то. То есть покупать товар.
1: Можно дороже продавать.
2: Да, да, да, да. Вот, и все, начал людям продавать на всяких разных площадках для торговли.
1: Научи!
2: А все просто, ну, закупаешь товар, главное понять...
1: То есть ты уже бизнесмен, я правильно поняла?
2: Ну, не совсем, как бы, я не считаю это каким-то бизнесом, это просто для души.
1: Хобби.
2: Да.
1: Хорошо, музыка для работы, для денег, а получается продажи для души. Уникальный человек. У таксистов и то не так странно, понимаете, происходит. Ладно, слушай, твоя новая песня, которую ты сейчас будешь презентовать, да, она на белорусском языке. Скажи, это потому что сейчас какой-то тренд идет, мы вот все чаще и чаще, да, замечаем среди наших исполнителей, или тебе просто ближе вот как-то к душе откликаются больше такие песни?
2: Ближе к душе, потому что люблю свою родную мову. Вот. И вообще считаю,

0: И все, записали.
1: А ты сам песни не пишешь? Не получается пока? Или как?
0: Пишу, но просто, например, в этой песне я пол текста написал, да? Вот. И поэтому пишу.
1: Но у тебя другая суперфишка, понимаешь? Ты хорошо продаешь свои идеи и песни. Похоже, тоже. Даже наполовину написанная песня нормально вон зашла. И все сделали как надо. Очень красивая. Друзья, готовьтесь прямо сейчас. Премьера в живом звуке на МВ-радио «Платон Буйновский». Ты сосходишь.

0: Платон Буйновский, друзья, на МВ Радио. Теперь вы точно его запомните. Слушай, ну спасибо тебе. Желаем успехов. Вот я считаю, ты удивил, понимаешь, сейчас очень многих. Может быть, кто-то и не рассчитывал, что сидел такой скромненький там школьник, да, там в розовых очках, можно сказать, там где-то в чем-то. Но, тем не менее, продолжай нас в этом же смысле, вот так в хорошем, удивлять. Мы тебе желаем всего самого наилучшего.
1: Спасибо.
0: Тебе понравилось здесь, на радио?
1: Да, да.
0: Ну,
1: да.
0: Приходи еще, напиши песню, приходи.
1: Спасибо
0: за все, пока.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Хлецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где построят зарядные станции для электрокаров и какую страну беспокоят умные очки.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Туркменистан. Александр Лукашенко будет находиться в Центральноазиатской республике сегодня и завтра. Политик примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Мероприятие организуют в городе Аваза. В рамках события стороны обсудят более 15 различных вопросов. В частности, президент Беларуси выскажет позицию официального Минска по уровню взаимодействия участников сообщества. Также речь пойдет о возможностях развития содружества. Новые зарядные станции для электрокаров появятся в Минской области и столице нашей страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Например, власти рассчитывают установить около 10 комплексов в Смолевичах. Примерно столько же должны построить в Минске. Одну зарядную станцию планируют возвести в деревне Первомай Дзержинского района.
0: Новостям в мире.
1: Нападение на одну из школ произошло в Польше. Инцидент зарегистрировали в восточной части страны. Согласно последней информации, старшеклассник пришел с ножом в свое учебное заведение и атаковал людей. Как минимум один человек погиб, еще двое получили ранения. Директору заведения удалось обезвредить подростка и передать его полиции. Причины трагедии пока неизвестны. Напомню, вчера в Польше произошел аналогичный инцидент. В результате нападения на техникум пострадали около 10 человек. К новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко проведет прием граждан в Червине. Мероприятие организуют на базе местного райисполкома 21 октября. Для встречи с главой центрального региона необходимо предварительно записаться по телефону. Звонить следует до завтра включительно, в рабочее время. Номер для связи можно узнать на сайте Миноблсполкома. И в завершение выпуска. Норвегия готовится значительно ограничить использование умных очков. Об этом пишет агентство Рейтер. По информации журналистов, правительство страны намерено запретить ношение таких устройств в ряде мест. В их числе пляжи, парки, школы, бассейны и локации проведения массовых мероприятий. Такие меры считают необходимыми для защиты частной жизни людей. Владельцы девайсов могут вести скрытую съемку за счет встроенных камер и тем самым нарушать законы. Новые ограничения рассчитывают принять в Норвегии в скором времени.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Друзья, между делом, чего тут у нас уже только не было. Новости были, гости были, песни тоже были, а вот игры и подарков, вот этого еще нет, не было. В этом часе мы это обязательно исправим. Впереди из песни слов не выкинешь, и кого-то обязательно в ней дождется билет в Пиксиленд. Главное, не пропустите задание. Здесь я, Ника Романова, делаю все, чтобы пятница наступила как можно быстрее.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Nobody Dancing. И очень даже правильно, друзья, танцы ненадолго надо отставить в сторонку, чтобы не отвлекаться и постараться получить билет в Pixieland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас здесь комнаты зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и даже интерактивные фотозоны. Pixieland ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: А сегодня на календаре 8 октября, и это заодно еще и день зрения, друзья. А значит, самое время сделать для своего зрения что-то, во-первых, приятное и полезное. Ну, например, зарядку какую-нибудь для глаз. Ну, или хотя бы зажмурьтесь, я не знаю, сильно-сильно, на несколько секунд, вот, чтобы не видеть все, что вокруг. Ну, а чтобы было выполнять это все повеселее, я вам сейчас песню соответствующую включу. Сегодня, естественно, про глаза, да еще и про черные. Айдамир Мугу, «Фрагмент» будем слушать. Ваша задача — вычислить запиканное слово и прислать его мне. Ну, давайте 33-м по счету. Вот, будете 33-м, пойдете у нас в Pixieland за счет МВ-радио.
1: Какого слова

Говорю же вам, на танцы не отвлекаемся, друзья, отвлекаемся на задание. И нет, это не самые глазастые. Пожалуйста, не присылайте этот вариант ответа. Нужен какой-то другой. Есть время у вас переобуться, переосмыслить происходящее и прислать мне запиканное слово в Viber, Telegram 8029-1010-307. Номер для смс 9704. Жду 33-го и отправляю его в Pixeland с чистой душой, с доброй совестью.

0: Новое радио. Добавим драйва между делом.
1: А вы просто не представляете, сколько этого самого драйва в центре Пиксиленд, потому что это развлекательный центр ведь для всей семьи. Для вас здесь комнаты зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, интерактивные фотозоны Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, представляете, с 10 утра до 10 вечера.
0: Из песни слов выкинешь.
1: Ну а мы сегодня слушали фрагмент песни «Черные глаза» Айдамир Мугу, получали удовольствие, пытались удержаться и не пуститься в пляс, и при этом правильно ответить на мое задание. Что же было запикано? Давайте сверим результаты.
0: Правильный ответ.
2: Черные

Все правильно ответили, что это были прекрасные черные глаза. Самое главное было с этим ответом оказаться сегодня 33-м по счету. И с этим справилась Дина, 0122, последние цифры номера. Дин, мы вас поздравляем в течение буквально некоторого времени. Надеемся, что до выходных успеет с вами связаться наш редактор, рассказать, как забрать билет, как ими воспользоваться, чтобы вы уже на этих же выходных в Пиксиленд и побежали.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Музыкальная волна вашего настроения. Let's get down to business.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем следует помнить белорусам и кто получил Нобелевскую премию по литературе.
0: Новости.
1: Беларусь и Россия работают над импортозамещением гидрометеорологического оборудования. Об этом заявил министр природных ресурсов нашей страны Максим Лысенко. По его словам, производство техники на своей и союзной территории становится особенно важно в современных геополитических условиях. Глава ведомства также отметил, что официальные Минск и Москва тестируют новые методы получения метеорологической информации. Например, сейчас идут тесты по сбору таких сведений с помощью воздушных судов. Такая технология должна повысить точность и оперативность прогнозов. Жителям Беларуси необходимо уплатить единый имущественный налог до 16 ноября. Об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам. Речь идет о платежах за владение жильем, транспортным средством и земельным участком. Точную сумму для перечисления можно найти в извещениях или личном кабинете плательщика на сайте МНС. За неуплату налога грозит штраф. Он может составить от примерно 20 рублей. Рублей до 40% от объема всего денежного сбора.
0: К новостям в мире.
1: Массовые протесты пройдут в Бельгии. Организаторами акции выступают крупнейшие профсоюзы страны. Они намерены вывести на улицы десятки тысяч людей завтра и в предстоящий понедельник. Таким образом, структуры планируют показать недовольство бельгийцев потенциальными изменениями госрасходов. Официальный Брюссель намерен снизить многие затраты, в том числе в социальной сфере. Местные жители считают, что решения правительства негативно повлияют на их условия жизни. К новостям регионов. Почти 30 новых семей появилось в Молодечнинском районе за прошлый месяц. Такой информацией поделились местные власти. В течение сентября самым юным женихом стал 22-летний парень. Самой молодой невесте исполнилось 19 лет. Также за первый месяц осени 7 пар Молодечнинского района расторгли свой брак. И в завершение выпуска стал известен лауреат Нобелевской премии по литературе этого года. Награду получила канадская писательница Энн Карсон. В своих произведениях она обычно сочетает мотивы классической мифологии и античности с современными темами. Жюри посчитало, что такой подход создает новые формы литературы. Таким образом, автор получит денежную премию примерно в $1 000 000.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Заходи без причин.

0: Радио. Между делом на МВ-радио.
1: Выигрывает всегда тот, кто настроен на лучшее, кто верит в чудо, а еще тот, кто постоянно на связи с МВ-радио. И в этом часе кто-то из вас обязательно получит за это вознаграждение. Будет игра «Факт или фейк» и возможность получить два билета, причем не абы куда, а на невероятное шоу в Минском дельфинарии. Главное, не пропустите условия и принимайте активное участие. Ну а пока музыкальная пауза от Биби Рекса и Faithless New Religion.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Есть место в Минске, где голову вам обязательно вскружат. Нет, не красивые женщины или мужчины, а талантливые морские животные. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Факт или фейк?
0: А я кое для кого принесу сегодня два билета в Минский дельфинарий. Ну и, пожалуй, ни для кого не секрет будет, что параллельно с Минским дельфинарием можно посетить заодно и Минский зоопарк. И у меня для вас как раз о нем будет одно утверждение. Ваша задача понять, это факт или фейк, и прислать мне ответ, желательно правильный, на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 33-м по счету с правильным ответом. Заберете два билета в дельфинарий. Ну и утверждение следующего характера. В Минском зоопарке недавно появились ресничатые бананоеды, ввезенные в страну нелегально. Это факт или фейк? Вайбер, телеграм 8029-1010-307.
1: Факт или фейк?

0: Но нам прощаться-то, друзья, еще рановато. Нам нужно итоги игры подвести обязательно и понять, кто от МВ Радио пойдет в Минский дельфинарий. Не упустить возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца. Ну, прям так же, как и я.
1: Факт или фейк?
0: Объединяли мы свои сердца сегодня еще и вокруг Минского зоопарка. Он, кстати, тоже прекрасен. Ну и я вам кое-что о нем рассказывала. Ваша задача была предположить, это правда или выдумка. Факт или фейк, прислать мне 33-м по счету. И речь шла о том, что в Минском зоопарке недавно появились ресничатые бананоеды, ввезенные в страну нелегально. Друзья, многие из вас усомнились в этом. Но на самом деле, представляете, невероятно, но это факт. В конце сентября попытку нелегально ввести из Польши 5 экзотических ящериц пресекли брестские таможенники. Через пункт пропуска Брест живой груз ввезла 44-летняя пассажирка автобуса. Для прохождения таможенной границы она выбрала зеленый коридор, тем самым заявив, что декларировать ей, в общем-то, нечего. Однако таможенники осмотрели ее багаж с применением рентгеновской установки, потом провели досмотр и обнаружили 5 пластиковых контейнеров. В каждом из них находилось по ящеричке. Да, именно это вот они, ящерицы ресничатые, бананоеды. Их передали как раз в Минский зоопарк, а куда же еще их, собственно, и передать. Ящерицы эти очень эффектные внешне. Вот хоть обычно я вообще хладнокровна, честно говоря, к таким существам, но оценила, какие они хорошенькие. Возможно, вот прямо сейчас сидят и ждут нас с вами в Минском зоопарке, чтобы мы на них пришли и посмотрели. Ну и в Минский дельфинарий заодно. Это же ведь все у нас в одном месте. Но самое главное, что я уже точно знаю, кто туда отправится на них глазеть, смотреть. Это Нина, 0352, последние цифры номера. Именно она оказалась правильным ответом, 33 по счету. Нин, я вас поздравляю, с вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билет, как ими воспользоваться. Ну вот, и на этом вот прямо сейчас уже и можно точно попрощаться. Напомню, все это время с вами была я, Ника Романова. Впереди у нас еще здесь для вас будет «Как дома» шоу. Ну а я между делом появлюсь тут теперь завтра. А завтра пятница. Гудбайте!

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов, до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте, в ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какие технологии внедряют в Беларуси и насколько изменится вид британских фунтов стерлингов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил приветствие участникам второго заседания Совета председателей высших судов государств СНГ. Мероприятие проходит в столице нашей республики сегодня. Александр Лукашенко уверен, событие позволит выработать эффективное решение содружества по вопросам правосудия и укрепления сотрудничества между странами. Политик пожелал участникам форума результативной работы, энергии, мира и добра. Власти Беларуси занимаются внедрением современных

0: технологии в систему почтовой связи. Об этом заявили в Министерстве информации. В качестве примера в ведомстве привели работу машины для сортировки писем. Аппарат анализирует рукописный почерк и распределяет корреспонденцию по нужным направлениям. Ранее для такой работы требовалось множество людей. Также белорусы могут единожды заполнить реквизиты своих писем на сайте Белпочты и затем распечатывать их в отделениях.
1: К новостям в мире.
0: Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание правительства страны. Причиной такого решения называют недавние инциденты в учебных заведениях европейского государства. За последние сутки местные подростки дважды напали на свои заведения с холодным оружием. В результате происшествий погиб один человек, более 10 пострадали. Аналогичную атаку удалось предотвратить сегодня. Власти Польши намерены обсудить возникшую ситуацию и пути ее преодоления. К новостям регионов. Власти Минской области подписали план развития сотрудничества с грузинским регионом Кахетия. Документ заверили главы обоих администраций Алексей Кушнаренко и Платон Калмахелидзе. Соглашение подразумевает достижение ряда целей до конца 2028 года. Например, Минская область и Кахетия рассчитывают развивать взаимодействие в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, отечественные предприятия готовы наращивать поставки торфа зарубежным партнерам. И в завершение выпуска. Великобритания обновит дизайн своей наличной валюты. Соответствующее решение принял Центральный банк страны. Изменения коснутся купюр номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов. С банкнот уберут изображения исторических деятелей Соединенного Королевства. Их заменят образы четырех представителей фауны. Речь идет о птице «Атлантический тупик», «Сове вида сипухи», земляном шмеле и европейском еже. Новые банкноты рассчитывают выпустить через несколько лет.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 16 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 10 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Если вам кажется, что детская пластиковая ведерко не может стоить как хороший ужин в ресторане, просто отвезите его в Турцию. Рассказываю, белорус в турецком отеле нашел обычное ведерко Полесье за 25 евро. Это примерно 85 наших белорусских рублей. Для сравнения, в Беларуси похожие ведерки этого производителя стоят около 15-23 рублей. Получается, самый неожиданный способ инвестировать в отпуск – это взять детскую песочницу из дома.
1: Смотрим.
3: А интернет все еще не отпускает сырного Михаила. Мем родился из роликов, где на дверную ручку загадочного Михаила кладут яйцо, стакан или сыр и ждут, когда он откроет дверь. Один из роликов набрал более 10 миллионов просмотров. В чем смысл? Практически он там отсутствует. Поэтому, конечно, это и стало хитом.
1: Слушаем.
3: И трек, который сейчас реально слушают в Беларуси, «Энзро, ты не бойся ночи». Песня – удивительный пример того, как нейросетевое творчество вышло далеко за пределы технологий. Звучит гипнотически и успокаивающе. В эпоху бесконечной тревожности этот трек – синяя таблетка.

0: 97,4 FM.
1: Ой, привет, Минск!
2: Володя,
1: да,
2: привет! Я рада тебя видеть, рада тебя слышать. И я считаю, что сегодняшний день мы должны провести на великолепной ноте.
1: А что случилось такое? Ты что, варенье объелась?
2: Нет, я просто сегодня съела фантастический торт, который никогда не пробовала. Во-первых, желание загадала, кофе с корицей попила.
1: Вот, так,
2: третье. Все ритуалы выполнила.
1: Четвертое.
2: До четверга. И считаю, что вы тоже должны синхронизироваться вместе с нами.
1: То есть, практически сейчас переключаем с первой на пятую, потому что четверг заканчивается, до пятницы не так далеко. А что той пятницы? А смотришь там дальше суббота и воскресенье.
2: Мы все успеем, мы все сможем. Ну а вы запоминайте наш Вайбер и Телеграм 8029-1010-307. Я считаю, подарок роскошный,
1: да,
2: от наших друзей-партнеров компании Snowit. Если вы хотите сделать ремонт и руки не доходили, вот поучаствуйте в перепелке. Мы расскажем, какой подарок вы сможете забрать.
1: Да, ну и самое главное, хорошую музыку услышите, потому что сегодня перепелка довольно-таки оригинальная. Мне она понравилась. Искусственный интеллект сказал, все будет классно. Ну, а я в нем не сомневаюсь. Итак, Вик, расскажи мне, пожалуйста, настроение у тебя не только из-за того, что ты мороженое с своим этим
2: так, ты,
1: вкусным...
2: Милша, давай не накидывай лишние жиры. Я съела только торт без мороженого.
1: А кто мороженое съел?
2: Давай
1: правильно,
2: разбираться.
1: Это я. Я почему съел его? Потому что я вспомнил о том, что такая погода была только летом, понимаешь? И тут захотелось и солнца, и мороженого. Но хотел обвинить тебя в этом.
2: Нет,
1: но не получилось.
2: Нет, я на себя твой грех брать не буду.
1: Да ладно, что тут 250 грамм каких-то, ну что это?
2: Ну,
1: большое
2: это что?
1: Мороженое.
2: Ну, так давай не будем сейчас раззадоривать наших слушателей, которые
1: да,
2: следят за своим правильным питанием. Лучше давай музыку послушаем.
1: Согласен, ну а вы оставайтесь с нами.
0: Дома шоу на МВ Радио.

0: Да.
1: Ну что?
0: Начнем, пожалуй.
1: Начнем, да? С удовольствием, Володь, потому что я, как любая женщина, обожаю делать ремонты, обожаю преображать помещения.
0: Не своими руками?
1: Нет, я и своими могу.
0: Чего ты, гвоздь забиваешь?
1: Все жалуются обычно, когда я делаю своими руками. Зачем мне портить вот эту красоту?
0: Макияж. В смысле этот, маникюр. Макияж — это когда... Ну, я понял.
1: Володя, моя сейчас ошибка. У тебя получится,
0: сейчас получится
1: макияж.
0: Точно, у меня тут где-то с одной стороны будет, какой ты там бьешь, правый, да? У меня слева, ну вот, у меня слева будет макияж.
1: В общем, ребята, да, классический разговор мужчины и женщины, когда женщина смотрит на квартиру, на свой дом, а не поменять ли нам что-нибудь, начинает срывать обои. Вот в любой непонятной ситуации.
0: И мужчина в это время просто открывает и закрывает рот и такой...
1: Все.
0: Началось.
1: Да, началось, и я считаю, надо обращаться к профессионалам, к людям, которые действительно могут сделать все хорошо, при этом сохранив вашу семью.
0: И нервы.
1: И нервы. Это самое дорогое, самое ценное, что у нас есть.
0: Согласен.
1: Натяжные потолки Snow It — это стиль, надежность и уют. Работают ребята в Минске и в радиусе 50 километров вокруг. Быстро, качественно, с гарантией. Звоните плюс 375-29-148-58-67. Snow It — потолки, которые вдохновляют. У вас есть шанс забрать сертификат на 150 рублей, который поможет, так скажем, начать тот самый ремонт.
0: Ну что ж, я посмотрел вот на тех людей, которые нам помогают в перепелке, и сказал о том, что ты знаешь, искусственный интеллект по имени Лечо тоже хорошо выполняет свою работу. 2 часа назад я задал ему замечательную просто-напросто загадку, и он ее разрешил. И самое интересное, что получилось очень интересно, потому что, я напомню, игра-перепелка заключается в следующем. Искусственный интеллект берет музыкальную композицию, переделывает ее под свой лад, не трогая текст. Ваша задача в этой игре – узнать, кто в оригинале исполнял эту композицию и как она называется. Дальше по номеру 8029-1010-307, конечно же, это Viber и Telegram, прислать сообщение с правильным ответом. И под номером сегодня...
1: 8. Я считаю, восьмерочка должна принести удачу.
0: Да.
1: Число красивое, песня хорошая. Зовут Лечо, искусственный интеллект. Где вы такое слышите? Только на Минской волне.
0: Однозначно. Так что начинаем.

0: Ну, хит на все времена. Я считаю, когда есть рыжий в команде, это всегда приносит удачу.
1: Конечно. Ну, а я думаю, что удача уже улыбается кому-то. Так что мы ждем ваших сообщений.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Звук поставим.
4: Большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
5: ООО «Первая продюсерская компания», город Минск. Логойский тракт 22А, плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
2: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Ну что, перепелка удалась. Я могу только одно сказать.
2: А и Володя, я хочу добавить то, что ты назвал искусственный интеллект Лечо.
1: Да.
2: Я даже подумать не могла, какой глубокий смысл ты заложил. Думаю, что за сезон баклажаны, кабачки. Я подумала, песня будет про это.
1: Нет. К счастью, к сожалению, я не знаю. Наши слушатели разгадали моментально, вот так, по щелчку. Но самое главное, я могу только одно сказать. Ни одного неправильного сообщения. Это... очень приятно.
2: Ну, давай послушаем, что искусственный интеллект сделал на этот раз и напомним это задание.
0: Перепелка.

0: Ну, мне захотелось пойти на какой-то танцевальный кружок. И правой ногой, левой ногой, и плавное движение бедрами.
1: Так, давай быстро, пока мы еще не начали передачу, что не так у шефа. Что у нас в лечи добавляется?
0: В лечи добавляются, наверное, томаты. Обязательно добавляется перец. И, возможно, перец чили.
1: Браво, абсолютно верно. Вот что должно было зашифровано быть.
2: Оригинал.

0: требует от этого. Все подпевают. И... Браво!
1: Но эту песню можно заслушать до дыр, но мы не будем себе позволять такую роскошь. Чили, лето. Ольга, победительница 0899. Ольга, мы вас поздравляем. Вы становитесь обладательницей сертификата от компании Snowit. На натяжные потолки целых 150 рублей можете израсходовать совершенно безвозмездно.
0: Да, от нас и от вашего везения. Сегодня, как бы не говорить, 8 число вам улыбнулось.
1: Да, напоминаем, что компания Snowit работает в радиусе 50 километров от Минска. Быстро, качественно, с гарантией. Звоните плюс 375-29-148-58-67. Потолки, которые вдохновляют. И я уверена, что Ольга выбирает уже цвет. Выбирает, в какой комнате она начнет тот самый ремонт, который станет точкой опоры для любой супружеской пары.
0: А ее мужчина уже вырывает волосы.
1: А что? Пусть готовится, пусть знает, что мы, женщины, должны вдохновлять.
0: Про волосы и про рыжесть, которую ты сказала. Ты когда-нибудь, вот, ты же знаешь, что Дональд Трамп рыжий?
1: Конечно.
0: Вот, а когда-нибудь совсем рыжего Дональда Трампа, я про золото говорю, знаешь, нет?
1: Нет.
0: Не видела?
1: Нет.
0: Вот, и зрители, и слушатели тоже не видели. А уже расскажем, что это такое, где оно появилось и почему оно там появилось.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Итак, Вик, ну сейчас немного и рассмешу, и можно сказать так, на задачу. Дональд Трамп все-таки захватил Европу. Причем в самом неожиданном месте, я могу вам тебе сказать. Ослепительный вид у него буквально на днях на здании Европарламента в Страсбурге появилась огромная статуя американского президента из чистого 23-каратного золота, но абсолютного голого.
2: Погоди, Володя, золотой, голый, в Европарламенте. Это что, европейские депутаты решили так тонко намекнуть, что готовы во всем подчиняться Белому дому? Или это все-таки суровое современное искусство?
1: Вот, чистой воды сатира от датского скульптора. Шедевр называется «Оранжевая чума», ну, как я говорил, или «Король несправедливости». Двухметровый позолоченный Трамп с длинной клюшкой для гольфа вальяжно восседает на плечах у маленького художника, худого, такого, знаешь, изнеможденного мужчины, вот такого вот. А под ним надпись

0: речь такая от Трампа. Я сделаю все, чтобы ему помочь. Кроме того, чтобы слезть с него, с его спины, конечно же. Художник говорит, что это протест против того, как Трамп блокирует борьбу с изменениями климата.
1: Ой, ну какая драма. Зная страсть Трампа ко всему дорогому и блестящему, мне кажется, критика не совсем удалась. Дональд увидит новости, закроет глаза на глубокий политический смысл и скажет: посмотрите, какая потрясающая вещь. Из 23-каратного золота. Идеальные пропорции. Не знаю, правда ли это, но я действительно лучший.
0: Вот, абсолютно. Трамп обожает золото. Так что скульптор ему, вот, скорее всего, даже, может быть, и понравилось бы. Но статую установили прямо на оживленном перекрестке между зданиями парламента. Правда, всего на пару дней. Уже сегодня ее уберут. Организаторы смеются, что это время как раз хватило, чтобы Трамп не успел увидеть ее лично, ну, во время визита, который он собирается сделать. Так что, возможно, и не узнает ничего.
1: Слушай, ну, если европейские политики думали, что Дональд испугается голова золотого памятника, то они плохо знают Трампа. Он в ответ может ввести такие пошлины на европейские товары, что еврочиновникам самим придется ходить в костюмах Адама и Евы, чтобы сэкономить на одежде.
0: Да, да, ну, как раз-таки датский евродепутат, этот Петр Клаусен, который как раз-таки и принес, точнее, притащил эту красоту в парламент, гордо заявил, если кто-то настолько тонконожен, что не может вынести эту скульптуру, то ему нечего делать на мировой арене. Ждем, ответит что-нибудь Белый дом в соцсетях или нет.
1: Ну, Белый дом пока хранит гордое молчание. Наверное, дизайнеры Дональда срочно зарисовывают эскиз, чтобы заказать такую же, но с высотой вот с Трамп Тауэр.
0: Да.
1: Ну, поэтому, друзья, будем смотреть, чем закончится эта золотая
0: лихорадка,
1: чума оранжевая. В общем, как бы это ни назвали, Трамп должен отреагировать. Это все-таки в его стиле. Потому что промолчать, ну, как-то негоже будет голому.
0: С клюшкой. Ну, я думаю, что, может быть, на фасаде где-нибудь Белого дома, может быть, что-то и появится такое небольшое.
1: Барельеф.
0: Вот. Клюшки.
1: Ну, что-то будет. Мы, как всегда, держим руку на пульсе. Ну, а вы никуда не переключайтесь. В начале часа будут новости на Минской волне. Ну, а мы обязательно вернемся.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
2: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
3: Истина в «Минской правде».
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: 97,4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Ну что, друзья, начался вечер в полной мере, 18.11 на часах. Мы готовы рассказать, есть ли пробки в любимой столице.
2: Да, они есть.
1: 7 баллов, Володя. Да. Ну, я считаю, что это достаточно много. Я как водитель, и ты тоже можешь посочувствовать. Но через час пробок не будет.
2: Чего ты издеваешься? Скажи мне. Мы сидим за микрофонами, сочувствуем людям, которые стоят в пробках. В общем, мы хотим передать вам большой привет. Не спешите, пожалуйста, все будет хорошо и очень скоро. Вы будете дома. Но перед этим Вика расскажет, что в центре творится.
1: Да, на Максима Богдановича произошло ДТП на пересечении с улицей Киселева. Очень длинный затор, пробка. Объезжайте этот участок. На Янке Купалы тоже пробка до проспекта Независимости. Улица Ленина, улица Ульяновская, улица Романовская, Слобода и Немига. Вам тоже привет. Небольшие затруднения имеются. Также на Партизанском проспекте и пересечении с улицей Ванеева. Ну и далее съезд со стороны Орловской. В общем, затруднен, потому что там, да, на проспекте Победителей сразу же, как съезжаете, произошло ДТП.
2: Ну, а я могу сказать о том, что две такие пробочки есть у нас на Слогойского тракта, внешняя кольцевая. Там ДТП и машины остановились. И с Долгиновского тракта, как обычно, практически до Каменной Горки внешняя кольцевая остановилась тоже на вся красная. Все остальное по кольцевой могу обрадовать всех тех, кто прямо сейчас вот двигается там. Там все свободно, там можно ехать с разрешенной скоростью. Все в зеленых цветах.
1: А мы себе позволим этим вечером съесть что-то сладкое. О! И будем готовить, Володя, шоколадный хлеб.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Вот это очень интересно. Ты меня заинтриговала, ты слушателей заинтриговала. А самое главное, ну, они же не просто так будут там
1: писать. Естественно, мы будем подарок разыгрывать в игре «Что не так у шефа» через несколько минут. Никуда не переключайтесь.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Но перед тем, как Вика начнет что-то творить на этой кухне, причем могу вам сказать, если вы еще только что подключились к нам, там что-то будет шоколадное, связанное с хлебом.
2: Именно, Володя, меня вдохновила новость, что в нашей стране стали выпускать шоколадный хлеб уже в таких производственных масштабах.
1: Я решила на нашей кухне сделать. Хорошо, но перед этим, ты знаешь, наши партнеры подготовили сертификат, и сертификат не просто так, а в мир иллюзий, прям под мышкой с шоколадным хлебом, мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. Вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое увидит и порадует любой посетитель любого возраста. По сертификату я уже сказал, он есть.
2: Ну, прекрасно. А у меня есть рецепт, который я с удовольствием озвучу в эфире. Ваша задача догадаться, что я добавила лишнее, и прислать ответы либо Вайбер, либо Телеграм по номеру 8029-1010-307.
1: Восьмое правильное сообщение будет победным.
2: Но прежде я хочу сказать, чтобы вы не путали шоколадный хлеб с кексом или тортом. Настоящий шоколадный хлеб имеет более плотную текстуру, хрустящую корочку и менее приторный вкус. Его можно смело мазать сливочным маслом на завтрак. То есть это такой, знаешь, не супер-пупер десерт. Это действительно шоколадный хлеб.
1: Понял. То есть, в принципе, его можно даже, наверное, в тостер, ну, для того, чтобы он так хрустел шоколадный.
2: Есть даже лайфхак, чтобы вот когда ты печешь дома у себя шоколадный хлеб, добавить щепотку кофе, либо апельсина, и аромат тогда уже будет.
1: Фантазерка!
2: Ну, а что я?
1: Не, класс. Нет, ну, в общем так, мы дадим свободу воли и свободу выбора всем тем, кто сейчас слушает, как это нужно приготовить. Но имейте в виду, Вика приготовила кустах рояль. Там что-то неправильно, точно?
2: Точно, есть тот самый рояль тоже, но там в рояле сколько у нас, 5 букв?
1: Ага.
2: А там 4 будет. Ну вот подсказка.
1: Ладно, начнем?
2: Давай.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления шоколадного хлеба нам понадобится пшеничная мука, какао-порошок, сахар, сливочное масло, яйца, кефир, молоко, что и одно или другое, квас, разрыхлитель, темный шоколад, щепотка соли и ванилин.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.Крупкабай». Твой надейный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.Крупкабай». Плануй свои вандрованні разом с нами. «Своё» значит лепшее. Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: да и еще раз да. Я облизал пальчики, потому что получилось очень вкусно.
1: Ну, а мы готовили шоколадный хлеб. Игра, которая вдохновляет каждого что-то приготовить новенькое.
2: Что не так у шефа?
1: Я, как всегда, добавила лишний ингредиент, вам подсказала, что он там присутствует, и нашла победителя. Напомню, в шоколадный хлеб входит пшеничная мука, какао-порошок, сахар, сливочное масло, яйца, кефир или молоко, разрыхлитель, темный шоколад, щепотка соли и ванилин. А вот квас... Ну, не входит.
0: Без нас.
1: Да, как бы мы не любили квас, он не входит в состав.
0: Рядом можно поставить бокал кваса и шоколадный хлеб. Вот это я понимаю обеды.
1: Но я не рекомендую. Я не знаю, сочетаются они или нет. Это от Володи рекомендации. Я сразу умываю руки.
0: Так, я попробую, расскажу завтра, если выйду в эфир. Ну, я могу сказать только одно. У нас Вика уже сказала о том, что есть победитель, и я даже знаю, что какой сертификат для него готов. Но кто же это? Кто?
1: Катерина, последние цифры номера 1117. Мы вас поздравляем. Вы забираете билет.
0: Правильно, именно один. И он как раз-таки победный. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое увидит и порадует любого посетителя. Ну что ж, я могу сказать о том, что этой девушке повезло, потому что она, кстати, и в зазеркалье побывает, а может быть даже и приготовит вот этот вот шоколадный хлеб.
1: Мы рекомендуем вам всем приготовить шоколадный хлеб или попробовать у хлебзавода, который выпустил этот шоколадный хлеб. И вообще, я считаю, надо дегустировать все новое, что появляется у нас на полках в магазинах. Всегда есть что попробовать, всегда есть чем угостить, кстати, особенно когда к тебе приехали гости.
0: Да, ну или с ближнего или дальнего зарубежья. Неважно, у нас есть на каждое, как говорится, любимое блюдо найдется замечательный посетитель.
1: Ну, а мы с Володей съездим в гости недалеко, где-то в Словакию, да?
0: Да, там, понимаешь, сейчас выражение недели. Хьюстон, у нас проблемы. А какие проблемы? Расскажем очень скоро.
2: Вкусно и ароматно.

0: дела.
1: А мы держим всех в курсе дела и прям-таки прыгаем в Европу. А что там интересного? Ну, этой осенью и зимой самое популярное аксессуаром там станет теплый шерстяной плед, а главным лозунгом знаменитая космическая цитата. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально заявил, что на топливном рынке ЕС наступают темные времена, и описал готовность к зиме фразой «Хьюстон, у нас проблемы!»
2: Подожди, Володя, а Хьюстон-то тут при чем? Они что, собираются отапливать Брюссель с помощью ракетного топлива или надеются, что Илон Маск пришлет им пару сотен космических обогревателей?
1: А если бы! Фицо просто напомнил всем культовый фильм «Аполлон-13», намекая, что европейская экономика сейчас напоминает, ну, теряющий, знаешь, бедствие корабль. Вот, по его словам, у Европы серьезный дефицит нефти и дизеля. Мало того, нефтяные перерабатывающие заводы они закрыли, а еще больше всего конфликт между США и Ираном подливает масло в этот пустой огонь.
2: Угу. Какая геополитическая драма. То есть пока они там на саммитах красиво рассуждают о зеленом переходе и ветряных мельницах, суровая реальность тихо постучала в дверь и вежливо спросила, а заправляться-то чем будем, господа? Оказывается, на одних ветряках в ноябрьский мороз далеко не уедешь.
1: Абсолютно. Словацкий премьер прямо говорит, впереди очень трудная осень и зима. Так что европейским автолюбителям, видимо, придется вспомнить старые добрые велосипеды. Или же пересаживаться на лошадей. Они хотя бы бензин не просят, а только сено.
2: Слушай, ну если так пойдет и дальше, то фраза «Хьюстон, у нас проблемы» станет девизом каждого европейца, который утром пытается завести машину или включить батарею. Хьюстон устанет трубку снимать. Алло, это снова Париж, у нас опять дизель подорожал.
1: Главное, чтобы до космических масштабов цены на заправках не взлетели, а точно придется вот пешком ходить.
2: Ну, в общем, проблема у них продолжается, ничего нового, ничего, как бы все идет по кругу. Как зима, европейцы мерзнут.
1: То включили обогрев.
2: Кстати, да, во многих квартирах уже есть отопление. Уже Володя
1: классно
2: жаловался, что окно открытое было.
1: Да, такая жарища такая.
2: Вот белорусы, да, дали отопление, жарко. Окна открывают. Поэтому, друзья, ну берегите.
1: Ну мы же с улыбкой и смеемся над этим.
2: Ну ничего, завтра вроде как похолодает, поэтому форточку будем открывать реже. Ну а мы с вами не прощаемся. В начале следующего часа будем обсуждать, что для вас важнее, деньги или все-таки интересы. За что вы работаете, что вас вдохновляет и является камнем преткновения.
1: Нравится мне эта тема. Оставайтесь с нами.
0: Легко и спокойно, как

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, Володя, сделали мы опрос уже в Инстаграме.
2: Да,
1: много прилетело ваших мнений. Обсуждаем сегодня тему, правда ли, что деньги – это лучший мотиватор.
2: Ну давай, альтруист, начинай.
1: Ну, знаешь, что я о чем подумала, когда эту тему, в общем, выбирала? Потому что каждый человек, когда идет на работу, он четко знает. Он пришел, отработал, получил деньги и ушел. И, в принципе, чаще всего, к сожалению, не всех вдохновляет работа. Многие люди испытывают большой стресс, выгорание, там много-много всяких побочек на нелюбимой работе.
2: Это правда.
1: Можно даже заболеть. И человек даже именно физически испытывает неприязнь к работе, потому что он ходит на нелюбимую работу.
2: Но выздоравливает он тогда, когда видит пополнение счета на карте.
1: Это правда, но понимаешь, все равно вот эти качели, они постоянно играют против нас. Но... Я имею в виду против людей, которые на нелюбимой работе
2: Согласен,
1: работают.
2: Да. Здесь творческая личность, извините. Правда, творческая личность, она вот просто летит вперед. Она понимает, что нет возможности вот раскрыть свои крылья, нет возможности как-то показать себя, потому что от и до, и все, и дальше никуда. Тык-тык.
1: Поэтому многие люди, которые творческие, они либо бедные,
2: либо голодные.
1: Ну, это и то, и то. Они бедные и голодные. Но единицы добиваются успеха. Те же певцы, художники, писатели. Ну, то есть можно бесконечно перечислять творческие профессии, где либо ты супер богатый, успешный и с большим мешком денег, либо у тебя нет ничего. Иногда, ну, в лучшем случае, после смерти кого-то там признают, и дети смогут продавать картины, как это было с некоторыми художниками.
2: Да, было такое, правда.
1: Поэтому я считаю, мое личное мнение, что мотивация для работы должна быть изнутри. То есть тебе должно что-то гореть, что тебя вдохновляет и заряжает. И потом уже хорошо, когда это компенсируется еще и в денежном эквиваленте. Но на первом месте стоят не деньги, а идеи. Потому что все миллионеры, богачи всего мира, они стремились не деньги заработать, они стремились...
2: Воплотить свою идею.
1: Даже,
2: конечно.
1: Ну давай того известного Илона Маска, и хвост, и в гриву. У него же идея вообще другая.
2: Стой, подожди. Ну как ты идеи заплатишь за кредит? Или как ты идеи накормишь детей? Ну, это же получается то, что ты думаешь, впечатляешь кого-то, что-то, а получается пшик, и приходишь домой: «Пап, а мороженое сегодня можно?» «Нет». Даже палочки от мороженого нет.
1: Вот так, ну это такие, знаешь, ты уже себе рамки нарисовал и потолок. Да, все люди растут в разных социальных условиях, все из разных семей. Если один может мечтать о том, что он может запустить космические корабли на другую планету, то другой думает о том, как купить хлеб и накормить семью.
2: Абсолютно верно. И
1: но
2: тут
1: мечты.
2: Даже, да, мечты. Я про мечты могу сказать только одно. Многих мечта как раз-таки окрыляет, как я уже говорил, и возможно, эта же мечта дает ему возможность найти новую работу. А если уже новая работа, и она по душе, что значит? Зарплата, правильно,
1: в общем,
2: правильно.
1: Так или иначе, все у Володи сводится к деньгам. Я считаю, что все-таки это что-то изнутри,
2: ой,
1: какая-то глобальная
2: ты
1: идея.
2: Мой.
1: И потом уже, хорошо, я тоже человек материальный, я тоже люблю деньги, как и все, абсолютно. Но первично... все равно должна быть вот идея, чтобы человек был счастливым. И даже мы своим детям говорим, когда они выбирают
2: деньги
1: профессию, ты должен быть счастливым человеком.
2: Вот.
1: Пишите ваше мнение. 8029 1010 307 это Viber и Telegram.

0: движет людьми больше? Финансовая награда или интерес к процессу? Задали вопрос в инстаграм-аккаунте «Минская волна».
1: Ну и что, какой есть уже результат?
0: Есть. 25% Давай. Проголосовали за интерес к процессу. Таких, как я, немного, но мы в тельняшках.
1: И подожди, еще час не закончился.
0: Большинство все-таки меркантильное.
1: Ну-ка, давай, скажи эти слова.
0: 75% говорят, что финансовая награда важнее.
1: Ну, возможно, это уже те люди, которые оперились, понимаешь, и которые уже говорят о том, что ну да, хорошо, вот у нас уже даже сообщение есть. Ну да, хорошо, хвалите меня, хвалите, но не забывайте и благодарить финансово. Вот так вот. Ну, для меня это такое, ну...
0: Но понимаешь, в чем дело? Все зависит еще от сферы деятельности. В общем, деньги – это, я считаю, инструмент.
1: Да.
0: Деньги – это инструмент, который помогает добиваться каких-то целей. То есть твой проект может быть успешен, когда в него, конечно, определенные деньги финансовые вливаются, да?
1: Ну, опять же, извини, пусть перебью. Идея иногда даже лучше, чем деньги. Ну, помнишь стартапы, да?
0: Вот эти.
1: Идея есть, у человека нет денег, но он принес идею. И как получается? Получается, заработал на ней.
0: Но в целом, чтобы человек чувствовал внутреннее удовлетворение, он был счастлив на своей работе, потому что каждый день вот он состоит из каких-то маленьких фрагментов нашей жизни.
1: Это правда.
0: Утром ты проснулся, подумал, ну, первое, что пришло, каким будет твой день. Ты планируешь, у тебя работа, да?
1: Да.
0: Ты подумал про работу, чем ты будешь на ней заниматься. И если вдруг она у тебя вызывает какие-то неприятные чувства,
1: вот ты к чему.
0: Ты не захочешь туда идти.
1: И температура поднимается, и сразу вспоминаешь о том, что вчера вечером очень грубо разошлись с шефом, да, вот это вот все.
0: Все что угодно.
1: Ну,
0: а
1: понятно.
0: Если человек живет работой, ты можешь и ночью проснуться с какой-то идеей, главное записать
1: Я
0: серьезно говорю. Это касается чаще творческих людей, потому что эти процессы не останавливаются, если ты работаешь, ну, постоянно в этом потоке. То есть ты подключился к нему и живешь. Я, конечно, не Безос там или Илон Маск, которые там как-то они вообще по-другому генерируют идеи, но суть одинаковая.
1: Они пришли в своем возрасте уже к тому, что и не нуждаются в деньгах. Они нуждаются только в том, чтобы что-то для людей или для себя проецировать. Правильно? То есть они раз идейку там кинули какую-нибудь, не пошло. Ладно, отодвинули. Да, потеряли деньги. Но идея все-таки была, правильно?
0: Но чтобы заработать, Володя, миллионы, ты должен удовлетворить потребность миллионов людей.
1: Ну, правильно,
0: понимаешь?
1: Конечно,
0: они
1: да.
0: мыслят вот ну как-то так, что мы с собой какие-то коучи сейчас по бизнесу каким-то стартапам.
1: Так, мы у нас, как это говорится, удачливая удачность, да, вот это вот. Ладно, у меня есть сообщение. Кстати, по поводу вот того же самого. Люди некоторые, ну, считают себя гуру-специалистами, вот как мы не считаем себя, нет. Но есть люди, вот как программисты, они говорят, точнее, он говорит следующее, Александр, говорит, ребята, лучшая мотивация это тогда, это когда то и другое, видишь, уже какое-то среднее. То есть, ну, если выбирать, пусть меня лучше недопонимают коллеги, но переплачивают тем, чем хвалят каждый день на доске почета, но за копейки.
0: Ну, вот он, опять же, крайностями сейчас оперирует.
1: Думаешь?
0: Потому что, ну, если ты хороший сотрудник, ты, как правило, и коммуницируешь, и с руководством, и со своими коллегами хорошо, и в работе у тебя все нормально получается. Ну да, можно быть специалистом, а хороший человек – это не профессия, все знают эту фразу.
1: Молодец.
0: И такое есть. Но вот он выбирает быть плохим человеком за большие деньги.
1: Нет, он не плохим. Просто он говорит о том, что я все выполняю, не надо меня трогать, но просто платите, и все.
0: Но если его профессия, опять же, как программиста, в этом удовлетворяет, ему это
1: не надо. Вот, видишь, но опять же, какие-то специфики мы находим того, что иногда и то ну, сходятся в одной точке. На или каком-то человеке,
0: согласна,
1: или на какой-то профессии.
0: Но я недавно видела сериал, где вот сравнивают, там идет такая четкая параллель двух молодых людей. Один учился лучше, второй хуже. Они поступили на одну профессию, на одну специальность. И одного жизнь, естественно, у кого хуже, лучше стала, чем у того, который учился хорошо. У него отметки все великолепные были.
1: Это с нашего старого анекдота из 80-х, что троечники ездят на рейндж-роверах, а отличники подметают улицы,
0: и
1: да?
0: И это тоже есть, но тут немножко про другое. Я про еще удачу и про то, как в твоей жизни, что первостепенно, что первично, а что вторично.
1: Я
0: все равно
1: понял.
0: До сих пор ты мне не убедишь, что деньги первичны, они все-таки вторичны. Какое бы место в современном мире они ни занимали.
1: Хорошо, мы все равно ждем сообщения от наших слушателей, потому что очень интересно, как как они повернут наш разговор, в какую сторону, правильно? Поэтому 8029 1010 307 это Вайбер, Телеграм. Мы ждем ваших сообщений.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну что, мы сегодня затронули важную тему. Для кого важнее, идея или деньги на работе?
1: Кошелек или мечта?
0: Но тут еще зависит, конечно, от подхода, от условий, в которых каждый человек живет.
1: Ну, правда, это правда, действительно.
0: Ну, конечно, большинство проголосовали за деньги. Все, кто приходит на работу, хочет получить материальную компенсацию, а просто за идею какую-то чаще всего люди, ну, не зарабатывают.
1: Надо галочку поставить в календаре. В этот четверг я победил. Хоть раз!
0: Ты победил, Володя, но есть вот мнение, которое я хочу прочитать.
1: Давай.
0: Дмитрий написал. Скажу так, деньги — это отличный гигиенический фактор. Их должно быть достаточно, чтобы о них не думать. А вот расти и побеждать конкурентов нужна только идея. То есть
1: Опять же, видишь, вот смотри, как сегодня получается. Наши слушатели как-то объединяют два лагеря, вот которые мы с тобой стали вот так вот, и они объединили их, опять же. И мне это нравится.
0: И вот мне Ирина понравилась, написала сообщение. Мой муж работает за идею, а я за премию. В итоге дома идеальный баланс. Он генерирует гениальные мысли, а я слежу, чтобы нам было на что купить продукты. Правы оба.
1: Да, абсолютно верно.
0: Каждый, понимаете, а еще вот в гармонии, когда есть человек, который все-таки там а кто деньги.
1: Давай так, я сдаюсь, но и ты тоже не принимаешь мой проигрыш.
0: Ну, давай, каждый останется...
1: 50 на 50, делим?
0: Так и будет. Это вообще, я скажу так, идеальная формула — это делать то, что любишь, и получать за это столько, чтобы хватало на все. На мечту, на покупку машины, на поездки, на новую куртку.
1: Ну, и не забываем о том, что иногда нужно не только поездка, новая куртка, иногда нужно театр, цирк, кино.
0: В общем, и духовность,
1: пища. Конечно.
0: Ну, а по поводу куртки я не просто так затронула тему.
1: Да.
0: Потому что завтра, говорят, погода будет ухудшаться.
1: Ухудшается, да.
0: Мы расскажем более подробно о температурных режимах и стоит ли брать зонтик.
2: Легко и спокойно, как дома.

0: о погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра на территории нашей страны пройдут осадки, возможно, даже грозы. Утром и днем на большей части территории сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток составит от 10 до 16 градусов тепла.
2: На эту ночь в Минске прогнозируется плюс 11, плюс 13. Ветер южный, облачный с прояснениями, вероятный дождь. Ну а днем не изменяется температура, плюс 11, плюс 13. Но ветер западный и облачный с прояснениями, и вновь вероятность дождя 90%.
1: Не забываем утепляться, слушать Минскую волну, подписываться на все наши соцсети. Да, теперь мы больше времени будем проводить дома, в своих уютных норках, как я говорю.
2: Все правильно.
1: От этого хуже не становится. Впереди много праздников, много хороших новостей, поэтому оставайтесь с нами.
2: Ну и, как обычно, завтра в 17:00, как дома шоу, Вика Красовская.
1: Володя Николайчик.
2: Всем хорошего настроения. До завтра.
1: Пока.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Мы уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама на Минской волне.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 10 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 16 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 10 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ-радио.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 16 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 10 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 16 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 10 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

радио. Look what you've done for me. All of this empathy.